0: 4 всадника апокалипсиса или предвестники развода, если пары используют 4 вопроса, критикуют друг друга постоянно.
1: И даже не замечая этого сами.
0: И защитная реакция, не трогай меня, я не хочу об этом говорить, и воспринимается как так должно быть, мы уже не молодые типа, и все нормально.
1: Люди просто существуют в одной семье и в одном браке.
0: В таком браке люди перестают смеяться вместе, игнорируют нужды друг друга.
1: Как будто невидимка.
0: И вот эта бытовуха, это один из самых таких больших киллеров брака. И вот здесь, если мы в это время не работаем над восполнением нужд, мы не смиряемся, говорим, все так живут.
1: Это начало... Может быть, даже конца.

0: Большинство браков не умирают из-за измены. Большинство взаимоотношений утихают, замедляются и перестают эмоционально существовать, жить и иметь радость. Они как бы тихо умирают, тихо увядают. Люди, которые живут вместе, они как бы живут в одном доме, но их жизнь, она далека друг от друга. И самое опасное, то, что происходит, это когда все считают, что ну, у нас все хорошо. И сегодня мы поговорим именно на эту тему. Не о плохих браках, не о тех браках, которые уже развелись или на грани развода, а мы поговорим о том, как медленно может умереть самый счастливый брак. Я как пастор являюсь свидетелем многих таких сюжетов, когда люди приходят, и они уже приходят слишком поздно, когда уже все слишком запущено, уже в действительности очень тяжело помочь и что-то изменить. Но сегодня наша главная задача не допустить до кризисного момента в жизни семьи, а предотвратить и наоборот. Больше того, не просто предотвратить, а сделать каждый брак браком счастливым, где атмосфера жизни, счастья, она будет просто зашкаливать, где дети в этой атмосфере будут расцветать, где, смотря на жену, видно будет, что она находится счастливая, где, смотря на мужа, видно будет, что он в действительности является удовлетворенным, живущим в главном направлении своей жизненной миссии, и видно, что прекрасная семья. И наша с вами задача именно это. Сегодня мы хотим поговорить, как медленно может умереть счастливый брак, и как не допустить этого. Если вы досмотрите это видео до конца, вы увидите практику профилактики счастья, чтобы счастье оно оставалось всегда в семье. Поэтому сегодня вместе со мной есть особенный гость, брат, служитель, пастор, скажу, друг Лео Франк.
1: Добрый вечер.
0: Лео, добрый день. Да, очень рад вас сегодня видеть здесь вместе со мной в этой студии. И хочу вместе с вами поговорить именно на эту тему. Вы знаете, что сегодня думают, что вот плохой брак – это когда все разводится. Но на самом деле понимаем, что брак это не может быть очень счастливым. Люди просто существуют в одной семье и в одном браке, и на самом деле тихо, медленно умирают. И даже не замечая этого сами. Да. Они даже могут сказать, что у нас, в принципе, как бы все нормально.
1: Да.
0: Мы живем. Но вот хотел задать первый вопрос. Что мы сегодня называем тихой смертью брака? И какие ранние вот признаки, которые снова и снова мы видим у хороших пар, которые приводят к тихой смерти брака.
1: Добрый день, мои дорогие слушатели. Спасибо за приглашение. Ну, если сказать о тихой смерти брака и о признаках, давайте скажем так, это не развод, четко и ясно, это не измена физическая, да, да. Это, по крайней мере, сначала. Это может привести к тому, но вначале это точно нет. Это тот брак, когда пары перестают работать над своим браком, когда они перестают работать. И вот есть место Писания, Экклезиаста 4.12, нитка втрое скручена, не скоро порвется. Там есть две версии, что третий должен быть Господь в браке, что тоже правильно. Но давай посмотрим с другой стороны. Это отношение между мужем и женой, дух, душа и тело. И вот в таком браке вот как раз эти три аспекта, они просто радикально перестают они работать над ними. Например, вопрос души. В таком браке люди перестают смеяться вместе. У них просто ничего общего нету. Они перестают разговаривать по душам. Они просто какие-то функциональные разговоры ведут и так далее. Физическая близость, она радикально, может быть, просто становится абсолютной формальностью и воспринимается как «так должно быть, мы уже не молодые, типа, и все нормально». И если взять духовную близость, там тоже ничего нету. Ты знаешь по-английски «couples who pray together, stay together». Пары, которые вместе молятся, они вместе и стоят, они вместе существует. Поэтому, вот скажем, если взять библейскую теорию, вот что есть признаком? Это признаком, когда пары перестают работать над этой целостностью брака. У вас здесь, мы сейчас находимся в Ванкувере, у вас здесь в Сиэтле есть топ-эксперт в мире по областям брака, его зовут Джон Готман. У него есть лаборатория, где он на несколько дней ведет пару, и он может с точностью до 92% сказать, разведутся они или нет. И у него в книге есть так называемые 4 всадника апокалипсиса или предвестники развода. Если пары используют 4 вопроса, критикуют друг друга постоянно, с презрением относятся муж к жене или наоборот, игнорируют нужды друг друга, и защитная реакция «не трогай меня, я не хочу с об этом говорить», это 92%, что в этих парах, к сожалению, это когда-то придет конец. Мы посмотрели с библейской стороны, троичная система, люди перестают разговоры по душам вести, у них физическая близость угасает, духовная жизнь угасает, или же вот 4 всадника апокалипсиса, все эти тайные предвестники, брак тихо умирает.
0: Да, да. То вы сказали, функционально семья может существовать. Да. Но на самом деле в то же самое время она уже умирает.
1: Да.
0: Одновременно.
1: К сожалению.
0: Функционально живая, но
1: да, где-то... Вместе в церковь ходят, они вместе там, может быть, даже на вейкейшн ездят, может быть, да.
0: То есть отсутствие конфликтов – это не всегда признак здоровья. Иногда это признак... отсутствие жизни.
1: Джон Гоппман в его книге говорит, избегание конфликтов приведет к краху вашего брака. Почему отсутствие конфликтов? Конфликты есть. Это так называемый слон в комнате. Есть огромная проблема, о которой никто не хочет говорить. Почему? Духовной близости нету, душевной близости нету, физической нету. Люди отделились друг от друга. Давай мы просто об этом не будем говорить, жить вместе, и все вроде бы типа нормально.
0: Да, я как-то слышал разговор между матерью и дочерью. Мать наставляла свою дочь, она говорила такие слова, типа, говорит, дочка, не обязательно, чтобы там было там любовь, там радость, чтобы там счастье текло, это все, говорит, вот эти все эмоции, чувства, влюбленность, это Бог придумал только в начале брака, чтобы люди, типа, поженились друг с другом. Главная цель брака – это не счастье, главная цель брака – это формирование личности. И вот в некоторых даже христианских и еврейских кругах существует такая мысль, что на самом деле Бог, Творец, создал человека таким образом, что вначале у него появляется вот этот гормон, вот эта влюбленность, вот эта эйфория, которая как бы затмевает разум. Да. Потому что на здравый разум никто бы в такую, как они говорят, в такую себя... махинацию бы не затащил.
1: Как брак.
0: Как брак, да. Потому что говорят, брак – это тяжело, брак – это сложно, брак – это не имеет главной цели счастья, не имеет главной цели радость. Здесь главная другая цель. И вот как бы мать наставляла свою дочь, и вот она говорила, типа, доченька, здесь не ищи радости, не ищи счастья, просто включай терпение. Это главным образом формирует характер человека. Так Бог так придумал, Создатель так придумал, что именно мы формируемся в браке. Это как будто вот этот... Что такое семейный очаг? Вот как они говорят, семейный очаг – это то место, где жена варит своего мужа.
1: Да? Варит. Не мужу, а своего мужа, да?
0: Не мужу, а именно своего мужа, да. На самом деле, это как будто вот этот какой-то борщ такой. Зачем вообще этот борщ нужен? Типа, ну, ты еще немножко сыроват. Нам нужно немножко тебя поварить
1: больше. Я его и слепила из того, что было.
0: Ну, что-то такое, да. Типа, ну, твой характер еще жесткий. Нужно огня больше добавить.
1: Да.
0: И вот они себе представляют, что семейный очаг – это вот этот борщ, где мы варимся. И вот есть целое мышление, целое поколение. И вот многие люди, я хотел бы сказать, многие люди, многие семьи, они живут в этом состоянии, типа, сцепив зубы, взявшись, так сказать, силами и просто тянут свою лямку. И они говорят, мне просто нужно делать вот то, что мне нужно делать, у меня нет смысла в разводе, дети, и о каком счастье идет речь. В принципе, я типа счастлив, ну и так пойдет.
1: Ну, то, что сказала эта мама, частично она права, потому что влюбленность длится 2-3 года. Во время влюбленности наше тело выбрасывает гормоны счастья, дофамин, окситоцин, серотонин и эндорфин. И человек действительно затмевается. То, что бы он никогда бы не делал, и вдруг мама говорит, все, что там папа говорит, они ничего не видят, все. И вот здесь очень важный вопрос. Любовь за гранью влюбленности. Если любовь, влюбленность не перейдет в любовь, тогда у нас получается вот так. Терпим, живем, барим этот борщ, и вот такая несчастная, такая серая жизнь.
0: Вот тогда появляется следующий такой вопрос.
1: Да.
0: Это опасно вот этот момент.
1: Да? Да.
0: Что когда в браке больше нет ни конфликта, ни радости, люди начинают чувствовать себя просто отсутствующими, как будто невидимками в браке. И вот главный вопрос там, почему именно происходит это, вот эти невидимки? Что нам нужно сделать, чтобы предотвратить, и чтобы вот это невидимое вот это состояние, невидимое состояние, типа все хорошо, о каком счастье идет речь, не разрушило до конца брак? Вот именно вот это ощущение быть невидимым. И как оно может разрушить брак?
1: Ну, один из самых важных моментов, почему это или как это невидимо происходит, называется постепенность. Оно не происходит сегодня на завтра. Вчера у нас была такая любовь, завтра мы не видим друг друга. Это постепенность, когда представим себе, что в брак нужно вливать. Эллен Питерсон имеет шикарную такую цитату. Он говорит, брак, многие вступают в брак, веря, что это полная коробка, где все есть. Там тебе и секс, и супружеские отношения, и романтика. Он говорит, вначале брак пустая коробка. Если туда что-то не положишь, ты не можешь что-то взять. И вот эта идея полной и пустой коробки, очень часто бак любви, скажем, Гэри Чепмен, эта идея. Вот именно что люди перестают туда что-то вливать. Они просто перестают работать. Они существуют друг рядом с другом и считают, что это нормально, такая ситуация нормальна. И вот самая опасная проблема, что это незаметно, вот этот бак любви становится все меньше, коробка становится все пустее. Мы привыкаем к этому, знаешь, может, знаменитую притчу о том, как лягушку, как ее поджарить. Нам просто по температуру градус потихонечку добавлять, а здесь потихонечку градус любви убавлять. И мы считаем, что это положение типа нормально. Ну, все ж так живут. А что мы? А мы уже не молодые, а не надо нам это. Внимание перестает быть, благодарность. Перестаем просто молчать. И вроде бы и такой проблемы нет большой, но вот именно тот брак, который задумал Бог, а вот главная идея Бога, 24 глава Второзакония 5, когда еврейский юноша женится, целый год у него одна задача – сделать свою жену счастливой. У Бога есть план, чтобы мужчина сделал свою жену счастливой. Если он за год это научится делать, а это фундамент, то следующие 60 лет это будет happy wife, happy life.
0: Да. Вот на самом деле так и происходит. Смотрите, очень типичная ситуация во многих семьях. Например, мужчина. Ну, давайте скажем, женщина.
1: Давай.
0: Женщина. Она себя чувствует, когда с ней не считаются.
1: Да.
0: Когда не спрашивают о ее переживаниях, о ее страхах, когда не уделяется время. Почему? Потому что ну, динамика жизни очень активная, правильно? Много всего происходит. Нужно успеть это как бы, как будто не хватает времени на это. А как будто вникнуть, посмотреть. И особенно если мужчина, он нечувствительный, то он может своими некоторыми фразами отдалять ее, закрывать ей рот, умерщвлять ее, даже сам этого не замечая. Игнором, может быть, каким-то исправлением, может быть, какими-то вещами. И вот со временем, один раз, второй раз, ей закрывать,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Попылесосить, который все, и на него даже не обращают внимания о том, что у него происходит в жизни. Как бы мы мужчины сильные, мы, сцепив зубы, продолжаем двигаться, мы не плачемся, мы не ищем комфорта, мы не ищем там рубахи, которые, где можно склониться и поплакать, потому что мужчина, он закрывается.
2: Нас не научили. Нашим эмоциям открываться, да.
1: И мы чаще всего, что мы делаем? Мы тоже закрываемся.
2: Да.
1: Мы тоже закрываемся. И в этот момент вот это закрытие, как у мужчины, как и у женщины, это начало, может быть, даже конца.
2: Да.
1: В какой-то мере. Но мы не говорим о том, что эти люди разведутся.
2: Да.
1: Мы не говорим об этом. Нет, но мы говорим о том, что, может быть, придет к тому моменту, что начнем мы оправдывать, угу, что Бог создал счастье только в начале. А
2: да,
1: потом нужно варить кирпич друг друга,
2: да,
1: в очаге. Да. Семейного борща.
2: Да.
1: И терпеть друг друга, и тянуть эту лямку. А на самом деле, что происходит? Вот этот невидимые люди становятся в доме.
2: Угу.
1: Когда тебя не видят, когда ты только выполняешь свою функцию,
2: да,
1: которую ты должен выполнять, как отец, или провайдер, мать, или мать, как та, что делает. Поэтому на самом деле, вот я прихожу к выводу, что невидимость – это даже не отсутствие любви. Это отсутствие внимания. Внимание. А внимание – это валюта близости. И когда внимание теряется близость, уходит счастье, пропадает счастье, и тогда перестает поступать вот это то, что вы говорите, этот бак, он перестает пополняться.
2: Да.
1: И близость, она обесценивается. И человек, он закрывается, и из-за того, что он закупорился, он как бы закрылся в сам себе и начинает медленно угасать.
2: Вот скажем, если взять вот то, что ты сейчас говоришь, одна из проблем, которая к этому приводит, по-русски называется бытовуха. Mm-hmm. Вот скажем, пожили пару лет, дети пошли, бизнес, дом, церковь, мы вот если взять наш контекст, все. И вот эта бытовуха, это один из самых таких больших киллеров брака. И вот здесь, если мы в это время не работаем над восполнением нужд, мы не смиряемся, говорим, все так живут, и типа это нормально. Вот у нас исследования в Европе показывают, что в основном разводы делают женщины, подают на разводы 70% старше 40 лет. Они понимают, дети уже родились, этот муж уже меняться не собирается. Я что, собираюсь следующие 40 лет жить такой жизнью? Оно мне надо? Мужчины тестостерона меньше, они немножко становятся такими женоподобными, они уже становятся удобными, такими слабаками и не работают своим браком. И вот это приводит к тому, понятно, что у нас в христианстве разводов, может, это редкость, к счастью, да?
1: Да.
2: В мире это, женщины говорят, я не собираюсь следующие 40 лет так жить. У нас научили, терпи, это нормально, мы сами себе сказали, что это нормально. И вот, к сожалению, это будет приводить к такой ситуации. Вроде бы все нормально, типа, но то счастье, которое задумал Бог, брака, вероятно, оно не существует.
1: Да, то есть вот начало конца, как я вижу, с чего начинается, это когда тебя ценят за функцию твою.
2: Да, да.
1: За функцию.
2: Это как хорошо, когда ценят.
1: Да.
2: Некоторые и за это не ценят.
1: Кстати, да.
2: Да.
1: Кстати,
2: да.
1: Но мы говорим уже сейчас не о плохих семьях.
2: Да, конечно.
1: Мы говорим о хороших семьях. О нормальных, давайте скажем. Мы говорим о нормальных. Наша задача – это не просто быть нормальной семьей. Наша задача – это быть счастливой семьей.
2: И показать пример.
1: Да, счастье, Божьего счастья, радости, ну, настоящей, Божьей, хорошей, прекрасной семьи. Поэтому на самом деле, что опасная форма, она вот именно заключается не в том, что когда тебя ценят за функцию, а что не видят в тебе
2: человека. Человека с потребностями.
1: Именно человека.
2: Да.
1: Человека с глубоким миром, который внутри тебя. С его переживаниями, с его мечтами.
2: Да.
1: С его даже страхами, скажем так.
2: Да, да.
1: А не видят человека. Потому что в каждом человеке есть заложенные Богом желания, мечты. Даже мечты, и призвание, и откровение, и какие-то другие вещи. Пока этот человек, он не будет услышан, увиден и раскрыт, он никогда не будет себя чувствовать вот на самом деле счастливым и удовлетворенным человеком.
2: Кто этому учил, скажем, наше поколение? Никто. Это ты, может быть, и я сами методами тыкания пришли к этому, к сожалению, да. Если молодое поколение сегодня это знает и практикует, знаний сегодня сколько хочешь, книг, подкастов, семинаров, сколько хочешь,

0: практиковать. Практиковать это надо. И поэтому здесь, вот то, что ты даже говоришь, муж спрашивает, какие мечты у жены или жена у мужа. Кто об этом делает? У нас с женой есть длинный bucket list, который мы хотим до 80 лет исполнить в нашей жизни. Кто это делает? Но когда у тебя есть совместные цели, совместные мечты, совместные, не он в одну сторону, она в другую сторону, у нас есть совместные, где мы смотрим, окей, что в этом году, в этом будет меньше на bucket list, что еще будет меньше и так далее. Мы вместе планируем, вместе мечтаем и так далее. Это один из признаков счастливого брака.
1: И вот смотри, в такой момент очень часто получается, что мы видим, когда человеку не восполнен вот эти чувства внутренние, в каждом человеке есть желание быть оцененным, оцененным, да, восполненным, да. И человек начинает искать себе выход, да. Где он будет respected, где он будет оценен, да. И очень часто, как мужчины, так и женщины, но чаще всего, наверное, мужчины, хотя и женщины также бывают, они убегают и ищут где-то вот эту, это чувство ценности, да. Уважения. И иногда эти люди убегают в служение.
0: Да.
1: То есть мы сейчас говорим о хороших служениях. Мы не говорим о неверующих людях, мы не говорим о плохих разбитых семьях. Да. Мы говорим, мы идем глубже.
0: Да.
1: Наша вот, это, весь этот подкаст, это не просто сказать, вот, как разводы ужасные, и как не развестись. Но мы... это и так понятно.
0: Да.
1: Мы вот... Через весь этот подкаст я хотел бы раскрыть глубинные вещи, которые многие испытывают, но никто об этом не говорит. Потому что
0: мало
1: это считается...
0: Кто говорит, да.
1: Мало кто говорит, да. Это считается как бы грех, запрещенная тема, и поэтому некоторые, не получив вот этого человеческого внимания, они убегают в служение. И вот следующий вопрос, который я хотел бы задать. Почему вот такие хорошие христиане, даже находясь в служении, и вроде бы в служении уважают их, могут терпеть дистанцию дома, могут умирать дома. И, может быть, даже их брак вот находится таким несчастным. Хотя они нашли себя в служении, восполнили себя в служении. Вот что происходит внутри таких браков?
0: Ну, я думаю, что происходит это такой внутренний или конфликт, который когда-то взорвется, если они не говорят, или он просто будет тихо вот так воспринятием, и вот типа это нормально. Вот самый классический пример, ты сам богослов, я тоже, ну, по крайней мере, слышали многие люди, такого известного богослова в Америке Эйден Тозер, много книг написал. Он умер в 63-м году, жена его еще вышла замуж и 10 лет жила с другим человеком. И когда ее спросили, как вот разница между с Эйдом, величайшим богословом, жить, и другим человеком, который не сильно такой известный был, она сказала, я никогда в жизни не была так счастлива. Эйден любил Иисуса, а Леонард, ее новый муж, любил меня. И вот не дай Бог, чтобы про нас так сказали. Мы служители, понимаешь, что мы любим Иисуса, а вот кто-то любит другую жену. Поэтому наша задача, я называю это ролевой конфликт, как сделать так, чтобы мы, конечно же, были и служителями, служительницами, но чтобы это не стало заменой, убегать от брака. Вот почему многие убегают туда? Потому что там их уважает пастор. Там, почему бизнес уважает? Там по имени, отчеству. Ты успешный, все. А дома ты никто. Дома ты или пятое колесо, дома тебя там с презрением, ты, короче, закрой свой рот и так далее. И вот здесь лежит проблема. И это, с одной стороны, даже легче. Это выглядит духовно. Так вот, я делаю ради семьи. Не противоставить роли мужа любящего, любящего отца, любящего семьянина, чтобы вот этот конфликт, на мой взгляд, самый сложный, соединить вместе.
1: Важную мысль вы только что сказали, что первый муж любил Иисуса, а второй муж любил ее. Но я уверен точно, что первый муж, он, наверное, тоже любил ее.
0: Вероятно.
1: Но она не чувствовала.
0: Она не чувствовала.
1: Вот как бы главный момент, это то, что оказывается, что можно любить Иисуса, но создать вот эту духовную, не духовную, а физическую дистанцию дома.
0: Может Потому быть, что он она... ее любил по-своему, но эта любовь не доходила
1: не
0: до
1: доходила.
0: Нее.
1: Поэтому она, вероятно, дистанция была.
0: Она, вероятно, даже не думала, что есть какой-то другой уровень. Так
1: она,
0: все
1: наверное,
0: живут.
1: Привыкла.
0: Да, так
1: она
0: все живут.
1: Думала, ну,
0: да.
1: Значит, вот мой борщ.
0: Вот. Да, да, да.
1: Вот так мне нужно... Да, да. На самом деле, вот смотрите, какой парадокс. Парадокс заключается в том, что можно искренне любить Бога,
0: да.
1: но в семье иметь дистанцию.
0: Угу. И считать, что это нормально.
1: И считать, что это нормально.
0: И, нормально, да.
1: И потом даже еще себя оправдывать этим. Ну, наверное, такая жизнь. И потом новые богословские теории выводить. Что семья предназначена для того, чтобы формировать характер точек. И только.
0: Да, и только, да.
1: И
0: да,
1: больше ничего. И больше ничего, да. Наша с вами задача сегодня разобраться именно с этим, потому что иногда любить Бога легче, чем любить ближнего.
0: Но если мы любим Бога по-настоящему, это невозможно без любви к ближнему.
1: Ну вот смотрите, это женщина.
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: Это женщина.
0: Да.
1: То есть на самом деле она не ощущала любви настолько, насколько она потом ощутила. Хотя этот человек очень сильно любил Бога. То есть вот этот парадокс.
0: Вот парадокс. Таких примеров, ты служитель, я тоже, мы знаем таких примеров очень много.
1: Да.
0: Почему легче убежать туда?
1: Да.
0: Легче показать свою ревность, легче показать, чем вот эта вот бытовуха, как тебе сказал, да, бытовуха вот с женою, мусор вынеси, прогуляйся, поговори с этой вот, легче же книгу написать, легче же проповедь сказать, прославление сделать, и у тебя есть какой-то результат. А здесь шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом.
1: Да. Весь этот парадокс, я этому и хотел, чтобы мы посвятили, чтобы мы увидели вот этот кризис, вот эту грань, вот эту проблему,
0: да.
1: Что на самом деле люди оправдывают свою серость, убегают любить Бога, иногда в служении, иногда в бизнес.
0: Да. Иногда женщины, в детей.
1: Все иногда вас... дети, да, абсолютно. Да. И на самом деле что происходит? Происходит такая эмоциональная дистанция.
0: Да.
1: И даже эмоциональная измена.
0: Да, к сожалению.
1: И вот сегодня мы именно об этом с вами и говорим. Большинство людей боятся физической измены, правильно? Мы
0: да.
1: говорим, о, вау, изменил физически, это ужасно. Но мало кто понимает, насколько глубоко может быть эмоциональная измена. Эмоциональная измена. И эмоциональная измена, она даже не проявляется вот... как физическая, которая... Физическая измена, она имеет дату, время, календарь, акт, действие. Эмоциональная измена, она может быть годами
0: да.
1: усыпать,
0: да.
1: засыпаться. И на самом деле и никто на нее не обращает внимания даже. Мы сегодня говорим о глубинных вещах,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: Мы не говорим о кризисных. Мы говорим о том, как предотвратить и сделать счастливую семью.
0: Да.
1: Поэтому мы поднимаем вот эти вот детали брака и взаимоотношений, чтобы расставить эти точки над «и» и вывести все-таки, как нам с вами не попасть в эту эмоциональную измену. Поэтому вот к вам вопрос. Что такое эмоциональная измена? Может ли она быть... глубже и разрушительнее физической. Как вы вот думаете? Потому что физическая ужасно, да?
0: Угу.
1: Эмоциональная, как бы, она не кажется такой ужасной. Угу. Вот вы, как эксперт, я знаю, что у вас огромнейший опыт служения семьям
0: да.
1: и проведения семинаров. Давайте попробуем разобраться вот в эмоционале и что глубже.
0: Ну, давай с первого вопроса, что это вообще такое?
1: Да.
0: Дефинирую это так, как глубокая эмоциональная связь с другим человеком, которая, по сути, занимает место вашего партнера. Там должен быть твой муж и жена, но у тебя начинается глубокая эмоциональная связь. Это не физическая близость, и понятно, что мы ни в коем случае не уменьшаем физическую близость. Это грех, это
1: да.
0: блуд без
1: да.
0: всякого. Если это не твой муж и не твоя жена перед браком или в браке, это называется блуд. Эмоциональная связь, это может быть длиться годами. Ты можешь даже человека в жизни ни разу не видеть. Это может быть сегодня очень легко. Переписки, это может быть сегодня через интернет и так далее. Ключевые признаки, чтобы понять вообще есть или существует у меня эта эмоциональная связь, это эмоциональная эксклюзивность. Не муж и жена теперь восполняет твои эмоции, это какой-то другой человек. Это секретность. Очень часто такие люди годами секретность это сохраняют и живут двойной жизнью, сами мучаясь в этом. Это сравнение, поиск утешения вне твоего брака, кто-то утешает или еще другое. И внутренний флирт, мечты, как бы я с этим человеком, как бы я где бы был и так далее. Вот эти эмоциональная измена. Еще раз сказать, что она хуже или лучше – проблема в том, что ее, вероятно, больше, но пока не произошла физическая, мы типа говорим, ну не так уж это и страшно. И тем более, так как она секретная, вот скажем, я сейчас изучаю проблему порнографической зависимости, одна из проблем порнографической зависимости, 70% людей находятся в секретности годами, мужья, жены и так далее. Точно так же эмоциональная зависимость, которая ведет и в порнографическую зависимость, и когда-то и к блуду физической измене, она может быть очень долго, и вот ее секретность, когда ты лелеешь это все, она, конечно, вот именно здесь лежит огромнейшая опасность.
1: То есть вот давайте увидим шаги. Да. Вот эти шаги эмоциональной измены. Я также вот написал несколько шагов, как я это вижу, с чего начинается, чтобы нам прочувствовать, чтобы нам не допустить приведения к физической даже измене.
0: Да.
1: Поэтому первое, это с чего начинается, это даже не другой человек номер один. Это пустота.
0: Да.
1: Начинается с пустоты. Эмоциональная измена начинается не с человека. Она начинается с пустоты, которую никто не замечает.
0: Я называю это вдовы и вдовцы в браке.
1: Да, очень хорошая
0: мысль. Они не разведенные, но себя чувствуют вдовы и вдовцы. Мы называем в Германии это зеленые вдовы, когда мужья занимаются спортом, футбол играют. Мы называем это иногда церковные вдовы, когда мужья, жены просто в браке, а мужа нету. Мы называем это иногда социальные вдовы, когда женщины только свое утешение ищут в социальных сетях, а не в муже и жене. Это можно по-разному назвать, но не разведенные, но вот не пустота, и эту пустоту заполняет кто-то другой человек.
1: Да, то есть, начиная номер один, пустота.
0: Да, да.
1: Второе, когда есть пустота, происходит такой безобидный контакт. Просто контакт. Сначала это разговор, переписка, совпадение каких-то мыслей. Совпадение мыслей. О, вау, и ты так понимаешь, и, и я так понимаю.
0: Родственная душа нашел.
1: Родственная душа, И здесь ничего тайного, ничего сексуального. Даже наоборот, кажется, все прилично. Мы что, люди приличные?
0: Некоторые еще даже, мы вместе молимся, мы вместе Библию рассуждаем, мой муж такой недуховный, моя жена такая недуховная, а вот я нашел кого-то, мы вместе спортом занимаемся, моя жена не любит спортом, а вот коллега, а вот сестра в церкви или еще кто-то. Да.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: И главная мысль, что мы ничего за этим не хотим достигать, никакой цели другой. Да, наша главная, как-то какое-то совпадение типа происходит. Поэтому мы даже не бьем тревогу. То есть вот второе это безобидный контакт. Третье это смещение центра тяжести или центра внимания. То есть в какой-то момент ты уже не рассказываешь об этом дома, потому что дома, как-то тебе легче с кем-то поговорить.
0: Да, он тебя не поймет.
1: Он просто выслушает. Легче.
0: Да, да.
1: Как бы типа можно поговорить дома, но ты уже столько раз пробовал, и тебя там перебивают.
0: Да.
1: Тебя там игнорируют. Тебя просто там не ценят. И ты как будто такое чувство, легче там поговорить.
0: Да.
1: И, опять же, здесь нет желания изменить человеку. Нет желания флиртовать. А есть какая-то такая просто простая потребность и смещение центра внимания, центра тяжести.
0: То, что ты сказал вначале, этот человек заполняет твою пустоту.
1: Да.
0: Вот это проблема, понимаешь? Вначале, как ты говоришь, нету ничего. Вначале, как долго это будет длиться? Это может быть всю жизнь длится. Тайные аферы, которые сегодня выходят на свет, к сожалению, даже среди великих служителей, начинаются, вероятно, с этого.
1: Да, то есть первое – это пустота, потом безобидный контакт.
0: Да.
1: Третье – это смещение центра тяжести. Вот четвертое – это тайна без греха.
0: Я называю это секретность.
1: Секретность. Очень хорошая, также мысль, что на самом деле ты ничего не скрываешь. Ты вроде бы все, ты не удаляешь там переписки, ты ничего. Это уже следующий шаг. Но глубину разговора ты не передаешь уже. Если тебя там спрашивают, мы там про лыжи говорили.
0: Да-да.
1: Поэтому в этот момент измена уже как бы началась. Уже начинает развиваться. Тело еще не догнало, но в душе человек уже отлепился и начал куда-то дальше двигаться.
0: Кто-то другой, не муж, не жена, заполняет твою пустоту.
1: Да.
0: Даже вначале, если ты это не понимаешь, что там за чувство, почему им это влечет, и оправдываешь очень благочестивыми. Мы вместе там разговариваем о важных вопросах. Это может быть даже в церкви. Человек с какими-то проектами мы работаем, и вдруг у него часами переписка, непонятно. Проект уже давно закончен, хочется дальше, потому что мы родственные души и так далее.
1: Да, и самое последнее, это начинается рационализация. Мы как бы начинаем сами себя оправдывать. Сами себя объяснять. И мы говорим, ты понимаешь, что у нас нет никакой там близости. А что такое близость? Близость – это не вопрос намерений, это вопрос направления, куда я двигаюсь. Близость, правильно?
0: Да.
1: Вопрос направления, куда я начал уже двигаться. Или человек этот начал, или женщина это начала двигаться. То есть самый разрушительный момент это вот этой эмоциональной измены, это не привязанность к другому человеку, а когда ты уже перестал делиться со своим супругом, с которым ты в завете, своим внутренним миром. Перестал делиться.
0: Ну, еще раз, вот здесь очень важный вопрос, который всегда задается, имеет ли муж и жена право иметь друзей, кроме мужа и жены? Здесь разные ответы есть. Я считаю, что да, но только одинакового пола.
1: Если... Ну, конечно. Когда вы сказали «да», я прямо аж внутренне, не может быть.
0: Но это не само собой разумеющееся. Это большая дискуссия сегодня, почему я не имею там, вот там сестра, у нас никаких плохих намерений нет, она меня понимает, у нас там общая там волна и так далее. Вот здесь нужно прекратить вначале. Вот здесь. И здесь нужно задать вопрос, окей, кто первый человек? Вот сказал классную цитату Тимоти Келлер. Он говорит, если у вас есть друзья другого пола, с которым вы можете лучше поделиться, они вас лучше поймут, чем муж и жена, у вас уже проблемы, у вас уже red flags, которые нам нужно объяснить. Окей, кто-то понимает меня в каких-то вопросах лучше, чем муж и жена.
1: Да. Да. Да. Вот эта рационализация происходит, и мы начинаем объяснять, там мы все-таки вот так. Следующий как бы момент. Мы с вами разобрались немножко, и хочется перейти к следующему вопросу. Это все-таки как остановить вот эту точку невозврата, вот этот глубинный момент отсутствия пустоты. И как сделать так, чтобы даже не развиваться в этом направлении, на ваш взгляд?
0: Ну, один, на мой взгляд, первый шаг, если можно так сказать, назвать вещи своими именами. Я вот, как я сказал, сейчас читаю книги о зависимости, особенно порнографической зависимости. Одна из лучших книг написал ваш профессор в Стэнфорде, Анна Лемке, называется «Дофаминовая нация». И там один из центральных шагов, как освободиться, называется «радикальная честность». Радикальная честность. Давай скажем, что у нас проблемы в браке. Давай это скажем. Как сказал Джон Готман, избегание конфликтов приведет к краху. Но и нас учат так. Бойтесь первого конфликта. И мы создаем вид, что у нас конфликтов нет. Но мы разные люди. Конфликты запрограммированы. Даже в самых счастливых браках есть правило 5-1. Если ты 5 хороших вещей сказал своей жене, ты спокойно можешь ей сказать что-то, которое, может быть, даже причинит ей боль, потому что нужно сказать. Ты должен ей сказать это. Но в браках, которые 5-1, эти браки будут стабильные и счастливые дальше. Если у нас только плохое или только замалчиваем, конечно, это плохо. Поэтому начинается все с радикальной честности. У нас проблемы.
1: Если один из супругов говорит, ну, в принципе, а что, у нас все нормально. Вот как та женщина, которая, она даже не знала, что можно ее муж любить по-другому.
0: Да.
1: Вот, она могла себе сказать, ну, это вот такая христианская жизнь, нужно просто терпеть.
0: Да.
1: Вот, все нормально, все хорошо. Потому что очень часто мужчины даже могут так говорить, когда ты с мужчиной разговариваешь, он говорит, у нас все нормально, у нас все хорошо. В принципе, я делаю свою работу, кризиса нет, дом не валится, и мы понимаем, пока дом стоит, то в фундаменте никто не говорит.
0: Да.
1: Мы понимаем, что когда никто не кричит, никто не обращает внимания на шепот. Правильно? И мы прибегаем к таким сложным решениям, когда кризис. Мы никто никогда не думаем о профилактике, правильно?
0: Да.
1: Потому что профилактика, она не показывает боль, а профилактика, она определяет, будет ли катастрофа или нет.
0: Угу.
1: Она предотвращает катастрофу, правильно?
0: Предупрежден, вооружен.
1: Как быть в таком случае, если человек до конца даже не понимает свое состояние?
0: Ну вот я делаю очень много семинаров семейных по всему миру, и вот здесь у меня проблема, потому что на такие семинары приходят хорошие пары. В основном на семинары приходят хорошие пары. Я думаю, а надо ли это делать? И у меня правило такое. Сделай хорошую пару лучше. И вот если люди увидят, что есть другой уровень счастья, есть другой уровень жизни, через это мы можем повлиять, и они должны хотя бы, может, рассказать, слушай, а как у нас? Если у них действительно абсолютная честность, можно сказать, слушай, так не пойдет. Я несчастлива в браке, я несчастлив, моя пустота не удовлетворена. И здесь мы можем показать и через учение, для нас есть воскресная проповедь, семинары или то, что мы будем завтра делать в вашей церкви, или же через просто радикальный пример. И вот ты служитель, пастор церкви, Питер Скацера в своей книге «Эмоционально здоровое лидерство», он тоже пережил почти развод и радикально передумал свое отношение к браку, говорит, извини, если это будет, может быть, слишком близко к тебе, как пара, он говорит, пара служителей должны выглядеть как самые счастливые в церкви. Mm-hmm. На тебя смотрят, mm-hmm. на тебя смотрят. Ты понимаешь, мы с тобой проповедуем много. Да-да-да. 90% нашей проповеди – это наша жизнь, не наши слова. Что толку, если мы говорим красивые слова, они говорят, мы же знаем, как они живут. И вот здесь наша задача и задача всех наших слушателей – покажите вашим детям, вашим окружающим счастливый брак. Это лучшая евангелизация, это лучшее, что мы можем сделать, чтобы людям показать, все-таки стоит жить с Богом. Они говорят, а какая разница, чем христианские браки отличаются от нехристианских? Да. Ну, только что они не разводятся. Mm-hmm. Так неужели это действительно Божий стандарт? Я думаю, что у Бога совершенно другой стандарт. И если мы этот стандарт покажем не законнически, а примером, чтобы они тянулись с таким браком, то мы сделаем очень много.
1: Когда человек, ну, допустим, да. все-таки они осознали... У нас эмоциональная дистанция.
0: Да.
1: Мы, они осознали.
0: Радикально честно.
1: И радикально честно, и уже без оправдания, да. без обвинения, без драмы. И с чего нам им нужно начинать? Вот, следующий к вам вопрос. Угу. Давайте вот более так практически да, поговорим. Да. Конкретно. Угу. Если супруги понимают, что эмоционально уже они далеки друг от друга, угу. что им нужно сделать в самое ближайшее время, на ваш взгляд?
0: Я бы взял два совета. Совет номер один называется «Вернуть границы». Четко и ясно. Правило Билли Грэма, может быть, ты знаешь его, 48-й год, правило Модесто. Он сказал, что я и его команда, мы радикально отказываемся иметь даже кофе, чай, ресторан, где-то ехать в машине с человеком другого пола, если это не твой муж и жена. Точно так же относится к перепискам сегодня. Радикальное правило, которое мы должны сказать, окей, вот здесь муж и жена, или он знает, что ты имеешь переписываться право. Например, у меня с женой четко ясное правило. В любой момент она может взять мой телефон, да. я могу взять ее телефон. Очень абсолютная правильно. Открытость. Угу. Вернуть границы. Вернуть границы. И второе, границы вернули, а теперь мы в этих границах находимся. Ну и что толку, если мы просто себя ограничили? Восстановить близость в браке. Возвращаемся к Экклезиаста 4.12. Нитка втрое скручена. Как выглядит ваша духовная жизнь? Как выглядит ваша душевная жизнь? Смеетесь ли вместе? Есть ли разговоры по душам? Есть ли что-то общее? И как видит ваша физическая близость? Имеется ли у вас реальная удовлетворенная сексуальная жизнь, где женщина и мужчина удовлетворены в интимной жизни? Песня песней, 6 глава. Она говорит, посмотрите ему в глаза. Его глаза сидят в довольстве. Он не блудит где-то по другим женщинам, по порнографии. Точно так же она. И вот здесь вот радикальное право вернуть границы и в этих границах восстанавливать близость друг с другом.
1: Очень хорошая мысль. Именно первое, это осознание, что нам нужна помощь.
0: Да. Радикальная честность.
1: Да. Второе, это вот границы.
0: Да.
1: Границы. Очень хорошая мысль. И я бы сказал, и вот несколько еще таких моментов. Следующее, это то, что начать честно говорить друг с другом о своих чувствах.
0: Да.
1: О своих чувствах.
0: Потребностях.
1: Вот, да. Да. Потребности. Да. да. И вот я бы такой даже план увидел, да, вот если какая-то семья хочет что-то изменить в эмоциональной близости друг к другу, да, обновить счастье в доме, счастье, именно счастье, чтобы пришла радость,
0: да.
1: счастье, вот, начать с такого плана, может быть, первую неделю просто без обвинения, без объяснения друг другу, начать слушать друг друга. И говорить, расскажи мне, что ты чувствуешь, скажи мне, что, о чем ты переживаешь, скажи, где ты не чувствуешь восполнение, связь, где, может быть, я причинил тебе какие-то боли, где я, может быть, делал что-то машинально, не так, неправильно. И просто первую неделю, я бы сказал, первую неделю не оправдываться, не объяснять. Говорит, да не, я это делал потому что. Не нужно вот эти все потому что, не нужно, а просто дать друг другу хотя бы
0: высказаться.
1: И чтобы это Хорошо. Было безопасно. Вот если человек чувствует, что это безопасная атмосфера, я могу высказаться. И вот когда первую неделю они начнут, вот пара начнет просто говорить друг с другом.
0: Вот возьму твою идею безопасности, а что это обозначает? А это означает, что женщина может знать, я могу ему высказать, и он не накажет меня. Мужчина скажет, я могу ее высказать, и она не скажет, тебе месяц секса не будет или еще что-то. Безопасность обозначает, я нахожусь в безопасной зоне, и мои слова, мои чувства я могу сказать без наказания. Это очень важный вопрос.
1: Да, во время этой первой недели я бы предложил, что люди пусть высказываются друг другу. И еще одно, что я бы проявлять друг другу внимание. Внимание. Именно доброту. Доброту. Например, там послужить друг другу, принести кофе, помыть посуду, может быть, друг за другом, там, снять с человека какую-то нагрузку, просто доброту, оттаять сердце, человек должен друг другу. Если произошла эмоциональная вот дистанция, то сердце закрылось, скорее всего, понимаете, да, как будто оно замерзло. И вот что нужно, я верю, вот номер один, это вот эти разговоры, и плюс проявление обычной нежности, доброты, взять на себя какую-то нагрузку, чтобы сердце человека начало оттаивать. Вот когда человек начинает оттаивать, тогда начинает возвращаться. Возвращаться. Какая-то открытость, эмоциональность, какая-то нежность начинает возвращаться. Поэтому вот за первую неделю я бы рекомендовал вот именно это делать. На вторую неделю, что я бы порекомендовал, друг другу дать ощущение, что меня замечают. Меня замечают. Друг другу дать такое ощущение, это не просто сказать, а ты молодец. О, ты молодец. Но, а сказать мне вот на самом деле, и замечать это, на самом деле замечать. Не просто это как бы дежурные фразы. Вот я хочу, чтобы мы уловили вот эти вещи. Замечать, например, если вам что-то понравилось, вы говорите, о, смотри, как ты хорошо сегодня с детьми пообщался. Вау, это было просто так здорово. Чисто, искренне ты даешь, ты заметил человека.
0: Да.
1: Или, например, спасибо, смотри, я пришел дома, так все чисто, так реально, очень чисто дома. Ты даешь это искренний комплимент. Mm-hmm. И ты этим самым ты даешь человеку чувство, что его видят, его слышат, mm-hmm. его замечают. Он здесь не просто мебель, он здесь не просто функция, а здесь есть личность. И то, что этот человек устал, и ты его ценишь. И ты понимаешь, что этот человек проработал сегодня, выпахался, и ты даешь ему вот эту нежность и ценишь его. В этот момент что происходит? Это уже вторая неделя, да?
0: Да.
1: Человеческое сердце начинает оживать.
0: Да.
1: Меня здесь чувствуют, меня здесь видят, меня здесь знают. Да, без каких-то больших таких фраз, типа «молодец»,
0: вот,
1: «супер».
0: Вот то, что ты сказал, вот это должно быть абсолютно нормальным в любом браке. К сожалению, нужно об этом говорить. К сожалению, потому что это абсолютно нормальный, здравый, христианский, даже не христианский брак, где люди, вот так ты сказал, внимание друг к другу прислушивают, высказываются в такой атмосфере без осуждения и так далее.
1: Потом я бы сказал, вот переходим мы к следующему, к такому, может быть, следующая неделя целая, это восстановление доверия. Потому что в эмоциональной измене доверие потеряно. За одну неделю ничего не изменишь. Там нужно несколько недель, пока человек начинает отходить, оттаивать. И потом начинается выстраивание доверия, восстановление доверия. Вот как эти доверия восстанавливаются? Скорее всего, нужно просто какие-то совместные вещи делать, как свидание. Например, вне дома пойти, посидеть, поговорить, послушать человека, на прогулку выйти. Для нас, для моей жены, это, наверное, самое лучшее, то, что я могу сделать для нее, это пойти с ней на прогулку.
0: Да, это хорошо для тела, это хорошо для духа, это хорошо для души. У нас точно так же. У нас есть круг 40 минут, где мы гуляем. Да.
1: Вот этот момент я заметил. Мне иногда хочется, вот честно, я говорю, там я устал, я не хочу. Я понял, что я должен ей показать, что ты важнее моего комфорта. Ты важнее моего комфорта. Ведь каждый человек хочет себе комфорт, правильно?
0: И что ты посеешь, ты потом пожнешь.
1: Абсолютно. Да, да, да. И я что делаю? Я в такие моменты приезжаю, она меня прям иногда ждет у гаража с теплой курточкой вечером.
0: Идем.
1: Типа, погнали. И я такой, хочу остаться. Но потом думаю, ну, подожди, ты важнее для меня, моего комфорта. И она это видит. И она знает, что я устал. И она понимает, что это моя жертва. То есть человек, он должен видеть жертву своего супруга. То есть жертва, реально какая-то жертва. Время, помощь, присутствие, какие-то вещи, которые вот такого характера. Вот и во время таких разговоров, вот что я вижу, очень, очень важно, чтобы восстановить эмоциональное доверие, близость, важно говорить не о том, что я оправдываю сам себя, а говорить о том, что я делал неправильно раньше. Я делал неправильно раньше. Вот, вот это главная мысль каждого человека, каждого супруга. Это не обвинять и даже не говорить о своих чувствах. Типа, я себя чувствовал, когда ты вот это делал. Это как бы одна из... А говорить о том, что на самом деле ты понял, что ты делал неправильно.
0: Угу.
1: Вот это принципиально важно, потому что эмоциональная дистанция, это произошло почему? Потому что что-то кто-то делал не так.
0: Да.
1: И пока люди это не осознают, и пока эти люди не начнут это выговаривать своим собственным языком, говорить своей жене или своему мужу: «Дорогой, ты знаешь, я на самом деле вот относилась к тебе вот таким образом, и я была не права в этом». И муж, в свою очередь, он должен сказать: «Ты знаешь, я поступал неправильно, я беру ответственность за эти мои вещи, что я просто тебе не давал достаточно внимания, был слишком сфокусирован на своих каких-то вещах». То есть говорить о том, что я сделал не так и что я готов это меняться. Вот тогда начинает восстанавливаться это доверие вот среди нас. И, наверное, самое последнее, как бы если так взять, там последняя неделя или четвертая неделя, можно сказать, дать возможность, чтобы семья почувствовала: мы семья. Мы семья. Мы одна команда. Вот это чувство: мы семья.
0: Ты говоришь про семью с детьми или про брак муж и жена?
1: Брак муж и жена, да. Угу. Что мы команда, мы команда. Вот это чувство некоторые мужчины теряют.
0: Угу. Женщины тоже.
1: И женщины тоже.
0: Да.
1: И, кстати, это реальные чувства.
0: Да.
1: Вот есть, ты прям понимаешь, мы команда, мы вместе. И вот это, оно глубинное, иногда люди не могут до конца его осознать, высказать, но оно есть. И его нужно вернуть назад. И вот когда люди вернули назад, что мы вместе, мы команда, вот тогда начинается восстановление эмоциональной связи, исцеление. И начинается приходить счастье. Потихонечку температура счастья начинает увеличиваться. И в нашей жизни, моей именно пасторской даже практике, был момент, когда люди с абсолютного кризиса, абсолютного кризиса, когда люди на грани развода, некоторые даже были уже в разводе, в конечном итоге они начинают следовать вот этим тут планам по неделе, да, и начинает приходить, возвращаться. Сначала оттаивает сердце, приходит потом динамика радости, надежды, веры, потом приходит изменение мышления, потому что важно тоже поменять мышление, потому что старое мышление в новый сезон нас не заведет.
0: Да.
1: Нужно новое мышление для нового сезона. Поэтому вот этот момент меняется, и потом люди обновляются, и приходит вот это счастье. И тогда не нужно говорить, что брак – это очаг, в котором жена варит своего мужа, и мы живем ради характера также.
0: Здесь очень важно, особенно те, которые зашли в глубину кризиса, очень часто они так зашли далеко, и они ожидают волшебной палочки. «Пастор, помолись за нас, чтобы у нас за раз все было классно. Вот то, что ты объяснил, пусть это будет 5 недель или 5 месяцев, это процесс». Вот
1: да.
0: Если мы настроимся, что это процесс, который не будет идти вот так линеарно вверх, а может быть будет идти вот так. Иногда
1: абсолютно.
0: У тебя доверие будет меньше.
1: Да.
0: Но ты поднимаешься к конкретной цели, ты знаешь... А вот это твоя цель. Ты хотелось бы дойти вот так, а будет идти вот так, но все-таки ты идешь к цели. И вот если люди, которые имеют вот эти проблемы, настроятся на то, что это процесс, над которым нужно работать. Когда я молодым людям говорю, хороший брак, это нужно вкалывать на него. А где романтика? Мы думали, все будет классно. А хороший брак, ты сам понимаешь, это надо вкалывать. Надо себя ограничивать. Как ты сказал, приехал домой, устал, но ты пошел гулять с твоей женой. Потому что, понимаешь, ты инвестируешь. Ты делаешь все, чтобы коробка была полная, чтобы ты в нужный момент мог взять оттуда. Поэтому вот если мы настроимся на процесс, тогда мы будем побеждать. Процесс, который не будет идти линеарно в одну сторону,
1: абсолютно.
0: А может вот так вот будет идти, тогда наша, если мы хотим, вот сколько люди 10 лет ничего не делали, дошли до просто ужасной ситуации, приезжай, ты нам не надо книги никакие, ты нам ничего, ты за один раз помолись, волшебную палочку дай, и все, мы не хотим работать. Так оно не работает.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Да. Вот это процесс, который ты описал, 5 месяцев, 5 недель, 5 дней,
1: да.
0: Сколько бы ни был, но процесс, который не вот так вот происходит.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно. Лео, Я думаю, что был очень замечательный подкаст. Мы с вами разобрались именно в такой важной, глубинной вещи, о которой очень редко кто говорит.
0: Да.
1: Мы говорим о том, как медленно умирает семья. Да. И о том, что счастье реально в браке и после 5, и 10, и 20 лет совместной жизни.
0: 29 лет я уже.
1: Это просто здорово.
0: Да.
1: И вот это то, на что мы должны быть нацелены.
0: Абсолютно.
1: Не сдаваться.
0: Да.
1: Ни в коем случае не опускать руки и не говорить, такова уж моя судьба, да, такая лямка, мне ее нужно тянуть.
0: Терпи.
1: И просто терпи, и продолжай двигаться, и ради детей не разводиться.
0: Да.
1: No.
0: Да.
1: Я не верю, я верю в то, что все возможно с Богом.
0: Аминь.
1: Поэтому нужно понимать вот эти детали, маленькие процессы, и все будет хорошо.
0: Аминь.
1: Поэтому спасибо большое за этот подкаст.
0: Спасибо,
1: друзья,
0: за приглашение.
1: Было прекрасное время вместе с вами. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. И в следующем подкасте мы продолжим тему о том, как делать брак счастливым. Я верю в твой брак, в твою семью, и будем держаться на связи.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Добрый день. Работает служба информации Degret Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Мужчина находится в реанимации после угона автомобиля в нашем Портландском международном аэропорту. Все произошло очень быстро. Конец цитаты, сказал он. Американский суд обнародовал предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна. Она нашлась в материалах дела его сокамерника. Администрация Трампа закрывает надзорное управление по жалобам на злоупотребление в иммиграционных центрах содержания. Из международных новостей. Кремль не видит смысла в продолжении переговоров о завершении войны, пока Украина не выведет войска из Донбасса. А тем временем Россия снова пригрозила ответным массированным ударом по Украине на 9 мая. Москва призвала другие страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева. Зеленский предостерег иностранных политиков от празднования 9 мая в Москве. Как мы ранее сообщили, на круизном лайнере, в команде которого есть украинцы, обнаружен смертоносный хантавирус. Корабль по-прежнему не пускают на Канары. Ну а тем временем уже несколько человек уже где-то среди нас и в Соединенных Штатах, и в Европе носители этого смертельно опасного вируса. Вирус Андес, который встречается крайне редко и... Он передается от человека к человеку только при очень тесном контакте. А, кстати, другие хантавирусы не передаются вообще. Так что же будет со всеми нами? Очередная пандемия или только нас попугают? Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: О погоде за бортом. Прохладненько в Филадельфии, зато солнечно. Ближайшие дни будет намного теплее. Возможно, что воздух прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, но, увы, на Шаббат синоптики прогнозируют дождик. Кстати, ветер будет достаточно сильный. Он будет дуть с запада со скоростью в 13 миль в час. Зато в воскресенье уже будет под 80. В портном метро Эри и в районе Большого Сиэтла потихонечку погода перестраивается на весеннюю. В Портленде около 70 градусов по Фаренгейту. В районе Большого Сиэтла даже, в районе Большого Сиэтла тоже около 70 будет в ближайшие дни. И, скорее всего, у нас будет чудесный уикенд. В Портленде, возможно, воздух прогреется до 77 градусов по Фаренгейту, а вот в районе Большого Сиэтла только до 70.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. А где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify через CarPlay, Android Off в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Портленд, Орегон. В прошедший понедельник встреча в аэропорту PDX в Портландском международном аэропорту, который является одним из самых тихих, спокойных и красивых. Увы, эта встреча обернулась насилием. По сообщению портландской полиции, подозреваемый угнал уже заведенный автомобиль, и в результате чего один мужчина оказался в больнице прямо в отделении интенсивной терапии. Когда в понедельник Хелену Вульф и ее друга Марка забирали из аэропорта PDX, произошло буквально немыслимое. Пока они загружали вещи в машину, в водительское кресло вдруг запрыгнул незнакомец и скрылся на их автомобиле. Этот человек оказался в машине и просто уехал, а Марк при этом висел сбоку, прямо снаружи автомобиля. Конец цитаты, рассказала Вульф. Вульф только что вернулась из Palm Springs, куда она ездила за прахом своего покойного брата. Теперь ей приходится переживать еще это весьма травматическое событие. Вернут ли мне мою машину? Вернут ли то, что находилось внутри? Прах близкого человека просто бесценен. Семейные реликвии тоже бесценны. Все эти мысли одновременно проносится прямо сейчас у меня в голове, и больше всего я беспокоюсь, конечно, за Марка. Конец. Цитата задается такими вопросами Вульф. Автомобиль Вульф при этом был все-таки найден возле кофейни Dutch Brothers, расположенной неподалеку от аэропорта на улице Air Cargo Road. Тем временем Марк находится сейчас в отделении интенсивной терапии. Согласно судебным документам, у него диагностированы 5 сломанных ребер. Сотрясение головного мозга, потеря памяти, а на голове наложены хирургические скобы. По словам Вульф, он также сейчас восстанавливается после операции на шее. Настроение у него хорошее. Ему подобрали эффективное обезболивание. И он даже может сидеть. Конец цитаты, сообщила Вульф. Подозреваемой была поздно как 52-летняя Видаль Педраса. Педраса сообщила полиции, что на момент угона он не спал уже 5 дней и пытался просто прийти в себя. Он также рассказал, что пытался вернуться в Лос-Анджелес. Именно поэтому он и угнал машину, чтобы на ней отправиться в LA. Как следует из судебных документов, у Педраса возникли проблемы с законом буквально еще на прошлой неделе. В документах говорится, что несколько свидетелей видели, как он разбивал автомобили камнями. Полиция обнаружила 3 машины со значительными повреждениями в центре Портленда, недалеко от пересечения улиц Southwest Columbia Street и Southwest 13th Avenue. Педраса были предъявлены обвинения в умышленном повреждении имущества, однако до начала судебного процесса его освободили из-под стражи. Почему этот человек вообще оказался на улице? Я этого просто не понимаю, но теперь он там больше не появится, так и заявила Вульф. А теперь Педрасе предъявлено 15 новых обвинений, в том числе несколько обвинений в нападении и в ограблении, относящихся к категории уже тяжких преступлений. По словам Вульф, впереди процедура встречи пассажиров в аэропорту, к которой она привыкла, и теперь это все может измениться, и возможно, что те, кто сейчас слушает и читают эти новости, переосмыслят свое отношение к PDX. Дочь сказала мне, отныне, когда она будет теперь выходить из машины, она станет переводить рычаг КПП в режим парковки, глушить двигатель и блокировать двери, и держать их запертыми до тех пор, пока не придет время загружать вещи обратно. Я и сама теперь всерьез задумываюсь о том, чтобы поступать так же. Конец цитаты, поделилась Вульф. Педрас находится под стражей. Сумма залога на его освобождение теперь установлена в размере $100,000. Эта ситуация развивается.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Федеральный судья Кеннет Карас из окружного суда в Уайт Плейнс, штат Нью-Йорк, обнародовал предсмертную записку, предположительно написанную финансистом Джеффри Эпштейном. И вот каково содержание этой записки, которую приводит газета The New York Times. Мы перевели на русский язык. Я цитирую. «Они расследовали меня месяцами и не нашли ничего. В итоге всплыли обвинения 15-летней давности. Какое счастье иметь возможность самому выбрать момент для прощания. Чего вы от меня хотите? Чтобы я что, разрыдался? Не весело. Не стоит того». Конец цитаты. Как утверждается, эту записку обнаружил сокамерник Эпштейна, бывший полицейский Николас Тартальоне, в июле 2019 года, после того, как самого Эпштейна нашли в камере без сознания с куском ткани, обмотанного вокруг шеи. Тогда он выжил, но спустя месяц его нашли мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке. По словам Тартальоне, записку он нашел в книге. Нью-Йорк Таймс отмечает, что не может подтвердить подлинность записки, при этом указывает газета, в тексте записки повторяется выражение «разрыдаться». то есть Bust Out Crying, которое Эпштейн использовал в своих электронных письмах. Также есть выражение «невесело», то есть «no fun», которое встречается в переписке Эпштейна, а также и в другой записке, найденной в камере после его смерти. Записка годами хранилась под грифом «секретно» в рамках уголовного дела сокамерника Эпштейна. Ее нет среди миллионов страниц материалов по делу финансиста, которые уже были опубликованы Министерством юстиции нашей страны, сообщает New York Times. Представитель министра заявил, что ведомство никогда не видело этой записки. Напомню, что финансиста Джеффри Эпштейна в первый раз осудили в 2008 году по делу об организации проституции. Он пошел на сделку со следствием и провел в тюрьме 13 месяцев. Затем его повторно задержали 7 июля 2012 года и обвинили в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и одалживал этих девушек влиятельным людям. Спустя месяц после своего задержания, 10 августа, он покончил с собой в Нью-Йорке.
0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
4: Сегодня я буду проповедовать на тему с очень конкретным названием «Царство Божье». Сейчас и сегодня. И я это буду говорить на основании Священного Писания и на основании опыта, практики. Иногда я замечаю, что некоторые христиане любят просто философствовать. В этом никакого смысла нет. То есть можно быть образованным и абсолютным глупцом. Иисус сказал, кто слушает и не исполняет, тот глупый. То есть количество знаний не делает нас умными или мудрыми в глазах Божьих. И все вы знаете историю, притчу, вернее, о мудрых и неразумных девах. Неразумные – это не те, которые не знали, те, которые не делали то, что надо было делать. И я хочу начать из послания к римлянам, 14 глава, 17 и 18 стих. Послание к римлянам, 14 глава, 17 и 18 стих. «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». А теперь я скажу прямым текстом. Если этого нету в твоей жизни и в моей жизни, мы не угодны Богу. Мы можем там есть кошерную или некошерную еду, мы можем соблюдать там кучу традиций церковных. Если нету праведности, мира и радости во Святом Духе, мы не угодны Богу. За плечами может быть богословское образование, может быть большой опыт во Христе, время, проведенное во Христе, там 40 лет, 50 лет, стаж. Если нету праведности, мира и радости во Святом Духе, это мимо цели все. И мы говорим о каком-то царстве, спорят, там есть царство небесное, царство полунебесное, царство там какое-то еще на небе, между землей и небом. Готовы спорить, сколько? Зачем тебе это надо, не понимаю. Если нету вот этого. Царство Божье может быть сейчас, и Царство Божье может быть сегодня. И если мы прилагаем усилия, если мы понимаем путь, мы имеем это Царство внутри себя. Что такое праведность во Святом Духе? То есть вот все, что перечислено, три эти качества, праведность, мир и радость, это все должно быть во Святом Духе. Поэтому я сразу поднимаю этот вопрос. Праведность во Святом Духе – это не та праведность, которую мы заработали, исполняя закон. Праведность во Святом Духе – это полученная праведность, а не заработанная. Потому что та праведность, которую мы заслужили в глазах Божьих, выглядит не очень хорошо. Пророк говорит, наша праведность с вами, и сегодня это так, как запачканная одежда. Но есть праведность, которую Бог нам дарит, которую Бог нам дает. И эта праведность совершенная, это Его праведность. И апостол Павел в одном из своих посланий говорит, наша праведность – Христос. Если ты или я, мы не будем иметь этой Христовой праведности, мы в Царство Божие не войдем. Стандарт, который установил Бог, скажем так, проходной билет на небо, он настолько высокий, что мы его не то что исполнить не можем, мы его понять даже не можем. Разница между Богом и человеком настолько велика, пропасть настолько непреодолима, что мы даже этого осознать не можем. Не говоря уже о том, чтобы преодолеть. Поэтому все попытки достичь Бога своими силами или своей праведностью обречены на провал. Идея быть таким же, как Бог, своими силами изначально принадлежит дьяволу. Это он сказал, сяду в сонме богов и буду подобен Всевышнему. Именно из этого он оттуда был сброшен. Творение не может достичь Творца, его уровня. Это невозможно. Сама эта мысль, она утопическая, она безумная. Но сколько людей сегодня в церквях стараются это доказать себе, думают, что Богу, но это бессмысленно. Поэтому моя праведность – Христос. У меня есть праведность, полученная от Бога, как дар. Апостол Павел, обращаясь к римлянам, говорит, «приемлющие обилие благодати и дар праведности». Дар – это то, что можно или принять, или не принять, отказаться. Бог дает свою праведность. Послание к филиппийцам, 3 глава, 9 стих. Апостол Павел говорит о себе, филиппийцам 3:9. Он еврей там от евреев, там такой, по закону. Его праведность апостола Павла очень и очень высокая. Но он говорит, я все это почитаю за ссор. Это тщетное, это ненужное. И вот что он говорит, и найтись в нем, во Христе, не со своей праведностью, которая от закона. То есть праведность заработанная. Но Павел говорит, я хочу найтись в нем не со своей праведностью, а с какой? Но с тою, которая через веру в Христа с праведностью от Бога по вере. Есть праведность от Бога. И вот чтобы я и ты, мы себя чувствовали уверенно, мы должны эту праведность принять. Это дар, это спасение, это жизнь вечная, все в ней. Без праведности ты не будешь иметь жизнь вечной. Без его праведности ты не будешь уверен ни в чем. И вообще в любом человеке можно найти недостаток, в любом, абсолютно. И чем ближе мы к Богу, тем больше мы обнаруживаем свои недостатки. Но правильный человек, обнаруживая свои недостатки, понимает, что Бог ему дал свою праведность и еще больше благодарит Бога. Понимая, что шансов у меня, как у человека, спастись нет никаких. Но Бог меня принял в свою семью и дал мне свою праведность, и за это я ему благодарен.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Она дает мне подтверждение. Она дает мне уверенность, что я сын Божий. Послание к римлянам, 8 глава, 16 стих. Это известный стих. Послание к римлянам, 8 глава, 16 стих. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Святой свидетельствует, говорит Духу моему, что я Сын Божий. И никто у меня этого забрать не сможет. Потому что тот, кто мне это дает, верный, всемогущий. Еще раз, этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Может весь мир подняться и сказать, а я тебе не верю, а мне какая разница? Я все равно имею свидетельство. Ваша вера или неверие никак не влияет на мое свидетельство. Если у меня нет свидетельства, а мне говорят, а мы верим, мне это тоже не поможет. Потому что у каждого личное отношение с Богом, верующий в Иисуса, имеет свидетельство в себе самом. Это документ, подтверждение, справка, как угодно называйте, свидетельство, которое дает Дух Святой. Иногда люди играют в церковь. Но Царство Божье – это не пища и не питье, это праведность во Святом Духе, это уверенность, что ты оправдан, что ты прощен, что прощены твои грехи и покрыты твои беззакония. И эта уверенность или есть, или нет. И не надо никого обманывать, ты рано или поздно останешься один на один с Богом. Что ты будешь ему рассказывать? Я всех убедил, что у меня есть, кроме самого себя. Это то, что не подстроишь, это то, что не, искусственно не сделаешь. Это или есть, или нет. Тут нету больше вариантов никаких. Есть то, что я знаю внутри. Конечно, дьявол через обстоятельства, через определенных людей, даже людей из церкви, иногда пытается нас убедить, что этого нету. Но я вам дам один очень простой совет. Противостаньте им твердой верой, и убегут от вас вместе со своим дьяволом. Вера – это очень сильно. Вера меняет жизнь. Вера меняет обстоятельства. Вера дает возможность получить силу Божью и пройти невероятные вещи. Там, где никто не пройдет, ты пройдешь. Если у тебя будет вера. Верою Сара получила силу. Вера дает доступ к силе Божьей. Поэтому первое – это праведность во Святом Духе, это внутренняя уверенность, что я принят, я оправдан, я спасен, я прощен. Если Бог оправдывает меня, Павел говорит, кто может осудить? Если Бог за меня, кто может быть против? Какая разница мне, кто против меня? Это их проблемы, а не мои. Это все вот здесь вот, внутри. И ни я, ни ты, мы не сможем никого обмануть. Или есть, или нет. Третьего не дано. Мир во Святом Духе.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
4: Get the fuel your road trips need by listening to American Road Trip Talk every Friday from 1 to 1:30 p.m. on KKNW. As an extension of American Road Magazine, this half-hour program brings you adventure-filled interviews from the people behind the places featured in the magazine that make this nation so unique. Pack your suitcase, grab your car keys, tune in to American Road Trip Talk, and receive the road trip planning information you need to confidently explore the road less traveled.

0: Did you know that with certain designs and construction techniques, you can completely eliminate the cost of heating and cooling your home each month? For some homeowners, that can represent a savings of $5,000 to $10,000 a year with no loss in comfort. Want to learn more? Be sure and listen to Designing and Building Your Dream Home with your host, KT, Tuesdays at 1 p.m. right here on 1150 KKNW.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
2: 声声有情
3: 1150 AM 西雅图中文电台，
2: 这里是您的信息中心，
3: 这里是您的心灵港湾，
2: 这里是您的精神家园，
3: 西雅图华人自己的中文电台。
4: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
5: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。
4: 我们的高清调频频道是 FM 98.9 Channel 3。
5: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
6: 穿越地平线，目光聚焦中国江苏，及时报道文化动态，流动风景，真实人生。中国江苏金陵之声广播电台特别制作，这里是江苏。
7: 你好，西雅图中文电台的听众朋友，我是中国江苏金陵之声广播电台的主持人江琪，在南京问候各位。对于很多年轻人来说，如何让自己的爱好发展成可以安身立命的职业，找到有兴趣又有前景属于自己的赛道，这是非常重要但又极其困难的命题。今天的节目当中呢，我想给大家介绍一位来自台湾的男孩，他把自己从小学习的街舞爱好的拍摄变成了如今的职业方向，并将两者结合开辟了全新的精彩。他就是南京舞蹈 Dance Island 工作室新达制作影视公司主理人杨新达。杨新达是两岸婚姻家庭的后代，父亲是台湾人，母亲是广东人。从小学二年级开始啊，他就随母亲从台湾搬到广州上学生活。2016年，杨新达考入南京大学，他担任了五年南大官方宣传片导演的职务，也做过南京大学120周年校庆校友晚会的执行导演。他拍摄的纪录片《向南三部曲》还登上了影院大荧幕。在杨兴达的成长历程当中，街舞一直是他的最爱。
8: А президент недавно заявил, что папа подвергает опасности многих католиков в результате своей риторики вокруг войны с Ираном. Вы согласны с этим мнением? Я не думаю, что вы правильно выразились. Все. Президент сказал, что Иран не может иметь ядерное оружие, потому что они будут использовать его против мест, где проживает много католиков, христиан и других людей. Это возвращает нас к основному вопросу. Президент, не пытаясь говорить от его имени, конечно, но я думаю, что я могу охарактеризовать это таким образом. Он не понимает, почему кто-либо, и уже забудьте про папу, и президент, и я, и большинство людей не могут понять, почему кто-либо мог вообще подумать, что это хорошая идея, чтобы Иран когда-либо обладал ядерным оружием. Слушайте, посмотрите, что они делают с проливом. Они держат весь мир в заложниках. У них в плену моряки с торговых судов, которые умрут от голода, просто им все равно. Им плевать, что это разрушает экономику во всем мире, даже у них собственных союзников. Вот что они делают с проливом. Как вы думаете, что бы они сделали, если бы у них было ядерное оружие? Они бы взяли мир в заложники с помощью этого ядерного оружия. Вот что они бы сделали. С помощью ядерного оружия они бы сделали с миром точно то же, что делают сейчас с проливом. И я думаю, что президенту непонятно, как кто-то может вообще защищать то, что у него может быть ядерное оружие. И кто-то должен что-то с этим сделать. Разница между этим президентом и, скажем, шестью президентами, которые были до него, заключается в том, что он единственный, кто действительно готов что-то с этим поделать. Все говорят, что Иран не должен иметь ядерного оружия, но в какой-то момент нужно было что-то с этим сделать, и он был готов противостоять этой угрозе. И, кстати, именно он и обещал это сделать, когда был избран, противостоять угрозам. Господин госсекретарь, мне очень жаль, но я вас по именам не знаю. Может быть, вам бейджики нацепить? Большое спасибо, господин госсекретарь. Откуда вы? Из какого издания? Я Rudov Media Network. Хорошо. Господин госсекретарь, президент неоднократно заявлял, что оружие было предоставлено курдским группам для передачи иранскому народу. Однако курдские политические партии и региональные правительства заявляют, что они не получали такого оружия. Некоторые даже говорят, что это оружие остается на американской базе в регионе. Можете ли вы уточнить, кому было передано это оружие и намерены ли вы его вернуть или хотите передать как-то иранскому народу? Что будет с этим оружием? Да, в конечном счете президент хочет, и, как мне кажется, неоднократно говорил, что он хотел бы, чтобы иранский народ... Слушайте, он разбит горем, глядя на эти кадры. Подумайте об этом. Представьте, что вы иранец, да? Вы недовольны тем, что ваша экономика не работает на вас, у вас нет свободы, у вас нет возможности высказаться, у вас есть друзья, которых застрелили в голову, потому что они просто протестовать вышли. Слушай, он просто, ему разрывает сердце видеть, что с этими людьми так жестоко обращаются, что у них нет возможности что-либо сделать против собственного правительства. И, кстати, это уходит корнями, если вы помните протесты 2009 года. Людей убивали прямо на улицах. Это жестокий режим, ребят. Это люди, которые вешают людей на кранах городской площади, чтобы все могли это видеть. Они продолжают эти казни, продолжают делать уже сколько? Полтора десятилетия точно. И поэтому я думаю, что президент хочет, чтобы иранский народ имел возможность дать отпор некоторым из тех вещей, которые с ними происходят. Я бы рассматривал это как нечто отдельное, отличное от конкретных деталей этой операции, которая велась до ее завершения, и, безусловно, отличное от операции, которая ведется сейчас. Это другое, мы этим напрямую не занимаемся. Вы, пожалуйста. Господин госсекретарь, по Колумбии можно? Да подождите вы с Колумбией, может быть, да подождите. Господин госсекретарь, большое спасибо. Что касается Ливана, мы находимся в режиме прекращения огня или просто в режиме меньшей интенсивности огня? И второй вопрос. Считаете ли вы, что вам удастся достичь соглашения между Ливаном и Израилем, не рискуя гражданской войной в Ливане? Что вы делаете, чтобы... Я понял оба вопроса, да. В чем проблема с Ливаном, да? Между ливанским правительством и правительством Израиля нет вообще никаких проблем. Израиль не претендует на какие-либо территории в Ливане. И в целом я считаю, что мирное соглашение между Ливаном и Израилем вполне достижимо в ближайшее время, должно быть достигнуто. Проблема в отношениях Израиля и Ливана заключается не в Израиле и Ливане, а в Хизбалле. Хизбалла действует с территории Ливана, она терроризирует, нападает на израильтян, но при этом наносит огромный ущерб и ливанскому народу. Причина, по которой Ливан подвергается нападениям со стороны Израиля, заключается в Хизбалле, потому что Хизбалла скрывается в каких-то домах, запускает ракеты по израильтянам, и тогда они подвергаются ударам. Так что то, что вы видите сейчас, это ответные действия Израиля либо на нападение, либо на предполагаемые угрозы. И это вообще не новость. Это продолжается уже давно. На что мы надеемся? Мы надеемся, что при нашей посреднической роли правительство Ливана и Израиля сядет за стол переговоров, чтобы достичь этой цели. А это означает, что ливанские вооруженные силы и ливанское правительство должны не просто иметь желание, но и способность начать противостоять Хизбалле и разоружить ее наконец-таки. Потому что ливанский народ тоже является жертвой Хизбаллы. И, кстати, если говорить о Хизбалле в Ливане, кто стоит за этой организацией? Почему она существует? Это марионетка Ирана. Если вы посмотрите на Ближний Восток и проанализируете каждую проблему, Хамас, Хизбалла, в некоторой степени хуситы и другие там тоже, за каждой из этих группировок стоит Тегеран. Так что помимо ядерного оружия, помимо всех этих других вещей, эти чуваки стоят за всеми злоумышленниками. Хизбалла — это крыло. Это продолжение стремления Ирана дестабилизировать регион. Поэтому мы очень привержены этому процессу. Это будет нелегко. Вы задаете мне сложный вопрос. Вы знаете, это продолжается уже давно. Это будет нелегко, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обе стороны продолжали переговоры с тем, чтобы можно было добиться прогресса в достижении какого-то постоянного перемирия, которое не будет постоянно нарушаться Хизбаллой и насилием со стороны Хизбаллы. Вы, пожалуйста. Я импровизирую, ребят, простите. Вы упомянули два американских корабля, которые благополучно пересекли Армузский пролив. Другим кораблям говорят, что безопаснее вернуться к обычному режиму или в обозримом будущем ограничения останутся в силе. По понятным причинам я не буду разглашать, с кем мы ведем переговоры, кому даем указания о перемещении. Мы хотим, чтобы эти операции проходили безопасно. И я думаю, что по мере развития событий и прохождения кораблей мы будем делать такие заявления постфактум, исключительно в целях обеспечения безопасности. Но цель очень простая – создать транзитную зону, защищенную пузырем военно-морскими и военно-воздушными силами США, и затем позволить судам, которые хотят пройти через нее и добраться до рынков, и также укреплять уверенность в возможности делать это в будущем. Это не произойдет за 12 часов. Требуется время, чтобы создать такую защитную зону и завоевать доверие, но это и есть цель. Мы поддерживали связь, я не знаю, с несколькими различными судоходными компаниями по поводу перевозки судов, и мы надеемся продолжать улучшать ситуацию с безопасностью, и мы начнем видеть некоторые из этих перемещений, и мы объявим об этом, когда это произойдет, уже после того, как это произойдет. Мы не будем, например, объявлять: «Эй, завтра в 12 пройдет судно X», по очевидным причинам, потому что это снижает уровень безопасности, но мы уверены, что сможем этого добиться. Слушайте, это не решит всю проблему пролива, это решит значительную ее часть, но важно бросить вызов тому, что делает Иран. Ребята, еще раз, я не знаю, что вы вынесете из сегодняшней пресс-конференции. Я не могу вам указывать, что писать, но нельзя позволить Ирану нормализировать этот контроль над проливом. Это совершенно незаконно. Это возмутительно, и каждая страна в мире должна присоединиться к нам, осудить это и предпринять какие-то действия. Но Соединенные Штаты выступили вперед и пытаются что-то с этим сделать сейчас. Что по Колумбии, господин секретарь, я прошу прощения, слушай, я не знаю, успеем ли мы сегодня до Колумбии дойти. Ну какая Колумбия? Там сейчас выборы у вас, идите, выбирайте. Мне интересно узнать о вашей встрече с Южным командованием сегодня. За вами висела фотография, карта Кубы. Что вы обсуждали с Южным командованием по Кубе? Есть какие-то новости? Я не собираюсь вам рассказывать, что я там с ними обсуждал, да? Но это имело какое-то отношение к Кубе? Да нет, слушайте, Куба находится в зоне ответственности Южного командования, вот и все. Вы знаете, их ближайшая территория. Во-вторых, я там был, были наши послы из всего западного полушария. Я выступал перед ними, встречался с генералом, который только что принял командование Южным командованием. И там случайно оказалась карта Кубы. Я говорю, ну давайте сфотографируемся на фоне. Так вот, там есть другие карты других стран. Но, может, у них там карта Гренландии тоже висит? Что? Гренландии. Нет, такой карты у них не было. В красном, пожалуйста, вы. В красном. Хорошо. Кристина из Телемунда, господин министр. Могу задать вам вопрос на испанском? Да, вы можете спросить на испанском, но мне придется переводить. Тогда я спрошу на английском, если вы можете ответить тогда на обоих языках, да? Сегодня я проверила сайт Государственного департамента, и за Гильда Кабейо, министра внутренних дел Венесуэлы, по-прежнему объявлена награда 25 миллионов долларов за наркотрафик и наркотерроризм. Мне интересно, приостановило ли это, или вы ведете переговоры с Делси Родригес о его выдаче? Что там происходит? У меня нет никаких новостей по этому поводу. Что написано, то написано на сайте. Да, эта политика не изменилась. Но, ребят, давайте будем немного взрослее. Я не буду вам рассказывать о том, о чем мы обсуждаем с лидерами этих стран. Прямо там, в зеленом. Я к вам перейду. Вы все с телевидения, что ли? Да. Хорошо, давайте. Давайте, извините, давайте. Я учусь. Мне дали шпаргалку с тем, где какой журналист сидит. Я не знаю, куда я ее дел. На некоторых из вас были красные крестики. Да шучу, нет, это неправда. Давайте. Средняя цена на бензин в стране сейчас 4,50 доллара. Если у вас мнение о том, как долго американцы должны это терпеть, считаете ли вы, что это повлияет на большинство республиканцев на промежуточных выборах, что им не удастся выиграть? Я не буду строить догадки о политической стороне вопроса. Слушайте, очевидно, обусловлено это все глобальными событиями. Это было верно и во время войны России и Украины, когда вы видели, как это происходило. Слушайте, мы не получаем от пролива столько же выгоды, сколько другие страны. Я не знаю, видели ли вы, какие цены на бензин в других частях мира, которые действительно сильно страдают? Вот они страдают. Так что нам очень повезло, что США в настоящее время являются крупнейшим в мире экспортером нефти и природного газа. И в результате не из-за этой войны, а потому что у нас есть такие возможности, да? Так что мы в некоторой степени защищены. Конечно, мы все еще в какой-то степени уязвимы перед мировыми ценами, но в конечном итоге мы более защищены, чем другие страны, хотя это, без сомнения, не радует американцев, которые платят больше на заправках. И это, безусловно, одно из последствий. Есть люди, которые вообще предсказывали еще больший рост цен на бензин. Достаточно сказать, что это... Подумайте об этом так вот, да? Все должны думать об этом вот так. Если бы у Ирана было ядерное оружие, они решили бы перекрыть пролив и поднять наши цены на бензин до 9 или 8 долларов за галлон, мы не смогли бы вообще ничего с этим поделать, потому что у них было бы ядерное оружие. А Иран, обладающий ядерным оружием, сможет делать с проливом все, что ему вообще заблагорассудится. И никто не сможет ему ничего сказать. И это одна из многих причин, помимо огромных человеческих жертв, в результате ядерного удара, почему Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Это пример того, что если бы у них было ядерное оружие, они бы перекрыли пролив и сказали бы миру, ну и что вы с этим сделаете? У нас есть ядерное оружие. И этот мир, который никто из нас не хочет оставить после себя, этого не произойдет при нынешнем президенте, но какой-то будущий президент и будущий. Вы понимаете, будущие американцы будут вынуждены решать эту проблему. Вот еще один пример того, почему этим ребятам никогда нельзя позволять иметь ядерное оружие. Черным, пожалуйста. Да вы в черном, говорю. А вы оба в черном, да. Он ближе. В черном. Да вы вообще в синем. Я, конечно, дальтоник, но синий и черный я различаю. Вот там. Вы, пожалуйста. Спасибо. Слушайте, это хаос какой-то, ребят. Добро пожаловать в Белый дом. Вы давно являетесь ведущим экспертом по правам человека в Китае, в том числе по вопросам религиозных преследований, торговли человеческими органами. Президент Трамп готовится к встрече с Си Цзиньпином на следующей неделе. Ожидаете ли вы, что вопрос прав человека будут обсуждаться? Ну, мы всегда поднимаем этот вопрос, и он остается актуальным. Я думаю, что в некоторых случаях мы доказали, что наиболее эффективно поднимать эти вопросы в соответствующей обстановке. Но мы всегда поднимаем эти вопросы. Они важны для нас, наряду с теми, конечно, с другими вопросами. Но эти вопросы остаются приоритетными с нашей точки зрения и в наших разговорах об этих вещах всегда. Хорошо, давайте к вам перейдем на первых рядах, а то вы на меня разозлитесь. Я из Associated Press. Вы упоминали ранее, что некоторые страны в частном порядке и публично выразили готовность помочь проекту «Свобода». Можете ли вы сказать, сколько стран обратились к США с предложениями о помощи и какого рода возможности они предлагают? Это хороший вопрос. Многие страны заявили, мы должны что-то с этим сделать и исправить ситуации. Речь идет о десятках, о единицах или более чем 100 стран. Сколько стран? Я не знаю. Я не знаю, сколько точно. Я просто скажу вам, что я думаю по этому поводу. Проблема в возможностях, понимаете? Многим странам хочется что-то с этим поделать, но у них нет флота. Или они не могут прибыть вовремя, или еще чего. Другие, у которых есть флот, говорят, о, мы будем участвовать, но мы будем участвовать после того, как все закончится. Но после того, как все закончится, это вроде как и смысла не имеет, правда же? Так что мы хотели бы, чтобы нас поддержали. Возможно, в миссии после завершения конфликта есть какая-то польза. Я не преуменьшаю это, но я думаю, что в этом заключается сложность. Это и есть другие способы, которыми они могут помочь, уникальные способы, которыми они могут помочь. И я не хочу вдаваться в подробности о том, кто эти страны по понятным причинам, потому что они готовы помочь нам определенным образом, но, возможно, не хотят, чтобы это было обнародовано, просто потому что это повлияло бы на внешнюю политику или внутреннюю у них там. Это могло бы иметь некоторые внутренние последствия, но в конечном итоге я не хочу вводить вас в заблуждение. Основная ответственность за проект «Свобода» на США, потому что мы единственная страна, которая может проецировать силу в этой части мира так, как мы это делаем. Мы единственные, кто может это сделать. И мы это делаем в качестве одолжения миру. Это одолжение миру, потому что именно их корабли оказались в затруднительном положении, не наши. Именно их запасы топлива застряли. Кстати, гуманитарная помощь. В Персидском заливе застряла гуманитарная помощь, предназначенная для разных стран. Еще удобрения, необходимые им для выращивания продовольствия и сельскохозяйственных культур, они тоже застряли в Персидском заливе. Это не наши удобрения, их удобрения. И мы хотим им помочь. И именно поэтому президент выступил с инициативой, потому что мы единственные, кто может это сделать. Господин госсекретарь, что касается роста цен на нефть и газ, президент сказал, что это небольшая цена за избавление от ядерного оружия в Иране, но уже 10 недель прошло. Стали ли мы ближе к тому, чтобы избавиться от иранских ядерных материалов? Слушайте, вот как нужно думать про Иран, да? Вот просто подумайте. Иран, вы должны понять. Их план заключался в том, чтобы создать такой военный щит, за которым у них было бы столько тысяч ракет, дронов и всяких других ракет, что их невозможно было бы атаковать. А за этим военным щитом, который они пытались создать, они могли бы сделать со своей ядерной программой все, что захотят. У них больше нет этого военного щита. Мы говорили об этом с самого начала, и мы очень последовательны в этом послании. Завершающаяся операция должна была уничтожить их ВМС. У них больше нет ВМС. У них его нет, никакого флота. У них есть небольшие лодки, катера типа Boston Whaler, но флота у них больше нет. У них нет ВМС. Ну вот просто вспомните, когда вы в последний раз читали или слышали о том, что иранский самолет куда-то там летел? У них нет ВВС. Их ракетные возможности были существенно ослаблены, их промышленная база была серьезно повреждена, так что их способность создать щит, за которым они могли бы развивать свою ядерную программу, была уничтожена. Это очень существенное достижение, и именно в этом заключалась цель операции «Эпическая ярость» с самого первого дня. Это была цель.
9: Это была пресс-конференция, точнее, отрывочки из очень уникальной пресс-конференции, которую вел наш госсекретарь Марко Руби. Обычно подобную пресс-конференцию ведет Кэролайн Ливит, наш бывший пресс-секретарь, которая, кстати говоря, вот только-только родила девочку. Ну, а мы продолжаем выпуск последних известий.
10: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
11: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство «Mission Valley Travel». «Mission Valley Travel» предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
12: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
13: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. трудности с концентрацией или памятью, связанные с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
14: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
15: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
9: Россия не видит смысла в новом раунде трехсторонних переговоров о завершении войны до тех пор, пока Украина не выведет войска из Донбасса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Вот цитата, которая приводится по агентству «Интерфакс». «Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг. После чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования». Конец цитаты. Также Ушаков добавил, что убеждать друг друга во многом это трата времени, до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится на вывод войск. Конец цитаты. Переговоры о завершении российско-украинской войны, проводимые при посредничестве Соединенных Штатов, стоят сейчас на паузе с конца февраля сего года, и причиной этого стала ситуация на Ближнем Востоке. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер теперь заняты урегулированием начатой Дональда Трампа войны с Ираном. Тем временем Министерство иностранных дел России направило во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций призыв эвакуировать дипломатов из Киева, сообщила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова. Она процитировала ноту, которую разослал российский МИД и о чем мы также ранее сообщали в выпусках последних известий. В документе напоминают, что 4 мая Минобороны РФ пригрозила ударом по Украине в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве, священный для всех россиян праздник День Победы. Конец цитаты. Авторы ноты заявили, что относятся к сообщению российского военного ведомства очень серьезно и нужно относиться с максимальной ответственностью. В МИДе призвали обеспечить заблаговременную эвакуацию иностранных дипломатов из столицы Украины в связи с неотвратимостью ответного российского удара по Киеву и центром принятия решений в случае украинской атаки на 9 мая. Конец цитаты. Захарова напомнила, как развивались события последних дней, которые привели к эскалации. Она утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский угрожал сорвать День Победы в Москве террористическими актами. Это была цитата. В ответ Минобороны РФ в тот же день опубликовала также и свои угрозы. Ну а тем временем президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал представителям иностранных государств отказаться от участия в праздничных мероприятиях в Москве по случаю 9 мая. У нас есть обращение от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Это странное желание в эти дни. Мы не рекомендуем. Конец цитаты, заявил Зеленский в обращении 7 мая. Президент Украины отметил, что Киев ранее предложил Москве прекратить огонь на 6 мая, но в ответ на наше мирное предложение последовали только новый российский удар, новые угрозы со стороны России. Конец цитаты. Напомню, что в параде 9 мая в Москве собираются участвовать лидеры Белоруссии, Малайзии, Лаоса и частично признанных Абхазии и Южной Осетии.
15: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
9: Как мы ранее сообщали, застрял круизный лайнер, в команде которого есть украинцы и на борту которого обнаружен смертоносный вирус. Корабль, как мы ранее сообщили, не пускают на Канары. Хантавирусы или ортохантавирус – это целый род вирусов, названный по реке Хантан в Южной Корее, возле которой в 70-х годах были впервые обнаружены вот такие вирусы, которым заразилась мышь. Если коротко суммировать разъяснения медиков в связи с этой вспышкой, то заражение человека кантавирусом может быть смертельно опасно. Но та разновидность, которая обнаружена на лайнере, это вирус Андес, встречается крайне редко и передается человеку только при очень тесном контакте, а другие хантавирусы не передаются вообще. Поэтому даже для здоровья пассажиров экипажа Хондес, вероятно, заражение довольно низкое, не говоря уже о вероятности эпидемии на берегу, так говорят специалисты. Ну, а тем временем многие сходили на берег, в том числе в районе Святой Елены, это вот та самая Святая Елена, где закончила свою жизнь Наполеон Бонапарт. Хантавирусы могут вызывать два тяжелых смертельно опасных заболевания. Первое – это хантавирусный легочный синдром. Он часто начинается с усталости, лихорадки и мышечных болей, за которыми потом следуют головные боли, головокружение, озноб и проблемы с пищеварением. Если развиваются респираторные симптомы, то есть проблемы с дыханием. И вероятность смертности при этом составляет приблизительно 38%. Ну а второе заболевание – это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Она протекает очень и очень тяжело. Смертность зависит от вида вируса, и лечение может превышать 20%. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется до 100 тысяч случаев заражения хантавирусами, в основном в Европе и Азии. Более половины случаев приходится на Китай. Специального лечения хантавируса не существует вообще, но и применяется поддерживающая терапия для лечения симптомов. Это вот то, что известно о хантавирусе, но вот у пассажиров лайнера «Хондиус» обнаружена южноамериканская редчайшая разновидность хантавируса, вируса Андес. Он назван по Андам, то есть главной горной цепи Южной Америки. Профессор-инфекционист Санджай Синьяки из Австралийского национального университета рассказал, что в Южной Америке наиболее распространен именно этот вирус Андес. Но сейчас, судя по всему, не стоит паниковать, даже несмотря на то, что уже многие пассажиры высадились на берег, некоторые отправились в Европу, кто-то отправился в Штаты, и при этом некоторых даже госпитализировали. Мы внимательно за этим следим и будем вас информировать по мере поступления информации. И таковы у нас новости, которые поступили к нам, когда мы час, в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, New York Times. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Потеплее будет в Филадельфии в пятницу, но на шаббат обещают синоптики дожди при сильном ветре. В Портленд метро Эри структура будет повышаться, и вполне возможно, что на субботу будет уже под 80, а вот в районе Большого Сида только лишь под 70, без осадков. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтли» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Сегодня я буду проповедовать на тему с очень конкретным названием «Царство Божье сейчас и сегодня». И я это буду говорить на основании Священного Писания и на основании опыта, практики. Иногда я замечаю, что некоторые христиане любят просто философствовать. В этом никакого смысла нет. То есть можно быть образованным и абсолютным глупцом. Иисус сказал, кто слушает и не исполняет, тот глупый. То есть количество знаний не делает нас умными или мудрыми в глазах Божьих. И все вы знаете историю, притчу, вернее, о мудрых и неразумных девах. Неразумные – это не те, которые не знали, те, которые не делали то, что надо было делать. И я хочу начать из послания к римлянам, 14 глава, 17 и 18 стих. Послание к римлянам, 14 глава, 17 и 18 стих. «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Теперь я скажу прямым текстом. Если этого нету в твоей жизни и в моей жизни, мы не угодны Богу. Мы можем там есть кошерную или некошерную еду, мы можем соблюдать там кучу традиций церковных. Если нету праведности, мира и радости во Святом Духе, мы не угодны Богу. За плечами может быть богословское образование, может быть большой опыт во Христе, время, проведенное во Христе, там 40 лет, 50 лет, стаж. Если нету праведности, мира и радости во Святом Духе, это мимо цели все. И мы говорим о каком-то царстве, спорят, там есть царство небесное, царство полунебесное, царство там какое-то еще на небе, между землей и небом. Готовы спорить, сколько, зачем тебе это надо, не понимаю. Если нету вот этого. Царство Божье может быть сейчас, и Царство Божье может быть сегодня. И если мы прилагаем усилия, если мы понимаем путь, мы имеем это Царство внутри себя. Что такое праведность во Святом Духе? То есть вот все, что перечислено, три эти качества, праведность, мир и радость, это все должно быть во Святом Духе. Поэтому я сразу поднимаю этот вопрос. Праведность во Святом Духе – это не та праведность, которую мы заработали, исполняя закон. Праведность во Святом Духе – это полученная праведность, а не заработанная. Потому что та праведность, которую мы заслужили в глазах Божьих, выглядит не очень хорошо. Пророк говорит, наша праведность с вами, и сегодня это так, как запачканная одежда. Но есть праведность, которую Бог нам дарит, которую Бог нам дает. И эта праведность совершенная, это Его праведность. И апостол Павел в одном из своих посланий говорит, наша праведность – Христос. Если ты или я, мы не будем иметь этой Христовой праведности, мы в Царство Божие не войдем. Стандарт, который установил Бог, скажем так, проходной билет на небо, он настолько высокий, что мы его не то что исполнить не можем, мы его понять даже не можем. Разница между Богом и человеком настолько велика, пропасть настолько непреодолима, что мы даже этого осознать не можем. Не говоря уже о том, чтобы преодолеть. Поэтому все попытки достичь Бога своими силами, или своей праведностью обречены на провал. Идея быть таким же, как Бог, своими силами изначально принадлежит дьяволу. Это он сказал: «Сяду в сонме богов и буду подобен Всевышнему». Именно из этого он оттуда был сброшен. Творение не может достичь Творца, его уровня. Это невозможно. Сама эта мысль, она утопическая, она безумная. Но сколько людей сегодня в церквях стараются это доказать себе, думают, что Богу, но это бессмысленно. Поэтому моя праведность – Христос. У меня есть праведность, полученная от Бога, как дар. Апостол Павел, обращаясь к римлянам, говорит: «Приемлющие обилие благодати и дар праведности». Дар – это то, что можно или принять, или не принять, отказаться. Бог дает свою праведность. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 9 стих. Апостол Павел говорит о себе, Филиппийцам 3:9. Он еврей, там от евреев, там такой, по закону. Его праведность, апостола Павла, очень и очень высокая. Но он говорит: я все это почитаю за ссор. Это тщетное, это ненужное. И вот что он говорит: и найтись в нем, во Христе, не со своей праведностью, которая от закона. То есть праведность заработанная. Но Павел говорит: я хочу найтись в нем не со своей праведностью. А с какой? Но с тою, которая через веру в Христа, с праведностью от Бога по вере. Есть праведность от Бога. И вот чтобы я и ты, мы себя чувствовали уверенно, мы должны эту праведность принять. Это дар. Это спасение. Это жизнь вечная. Все в ней. Без праведности ты не будешь иметь жизнь вечной. Без его праведности ты не будешь уверен ни в чем. И вообще в любом человеке можно найти недостаток. В любом, абсолютно. И чем ближе мы к Богу, тем больше мы обнаруживаем свои недостатки. Но праведный человек, обнаруживая свои недостатки, понимает, что Бог ему дал свою праведность, и еще больше благодарит Бога. Понимая, что шансов у меня, как у человека, спастись нет никаких. Но Бог меня принял в свою семью и дал мне свою праведность, и за это я ему благодарен. Что такое праведность во Святом Духе? Однажды апостол Иоанн в своем послании написал: верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом. Что такое свидетельство в себе самом? Это внутренняя уверенность. На чем строится эта внутренняя уверенность? На том слове, которое Бог говорит в наше сердце. Единственный источник, единственный способ, каким образом у человека появляется вера или рождается вера — вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть источником веры является Божий Бог, Его Слово, которое я слышу, принимаю сердцем. И вот эта вера, она дает мне свидетельство. Она дает мне подтверждение. Она дает мне уверенность, что я Сын Божий. Послание к римлянам, 8 глава, 16 стих. Это известный стих. Послание к римлянам, 8 глава, 16 стих. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Святой свидетельствует, говорит Духу моему, что я Сын Божий. И никто у меня этого забрать не сможет. Потому что тот, кто мне это дает, верный, всемогущий. Еще раз, этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Может весь мир подняться и сказать, а я тебе не верю, а мне какая разница? Я все равно имею свидетельство. Ваша вера или неверие никак не влияет на мое свидетельство. Если у меня нет свидетельства, а мне говорят, а мы верим, мне это тоже не поможет. Потому что у каждого личное отношение с Богом, верующий в Иисуса, имеет свидетельство в себе самом. Это документ, подтверждение, справка, как угодно называйте, свидетельство, которое дает Дух Святой. Иногда люди играют в церковь, но Царство Божье – это не пища и не питье, это праведность во Святом Духе, это уверенность, что ты оправдан, что ты прощен, что прощены твои грехи и покрыты твои беззакония. И эта уверенность или есть, или нет. И не надо никого обманывать. Ты рано или поздно останешься один на один с Богом. Что ты будешь ему рассказывать? Я всех убедил, что у меня есть, кроме самого себя. Это то, что не подстроишь, это то, что не, искусственно не сделаешь. Это или есть, или нет. Нету больше вариантов никаких. Есть то, что я знаю внутри. Конечно, дьявол через обстоятельства, через определенных людей, даже людей из церкви, иногда пытается нас убедить, что этого нету. Но я вам дам один очень простой совет. Противостаньте им твердой верой, и убегут от вас вместе со своим дьяволом. Вера – это очень сильно. Вера меняет жизнь. Вера меняет обстоятельства. Вера дает возможность получить силу Божью и пройти невероятные вещи. Там, где никто не пройдет, ты пройдешь. Если у тебя будет вера. Верою Сара получила силу. Вера дает доступ к силе Божьей. Поэтому первое – это праведность во Святом Духе, это внутренняя уверенность, что я принят, я оправдан, я спасен, я прощен. Если Бог оправдывает меня, Павел говорит, кто может осудить? Если Бог за меня, кто может быть против? Какая разница мне, кто против меня? Это их проблемы, а не мои. Это все вот здесь вот внутри. И ни я, ни ты, мы не сможем никого обмануть. Или есть, или нет. Третьего не дано. Мир во Святом Духе.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство «Mission Valley Travel». «Mission Valley Travel» предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
2: А мир – это ощущение. Ты не можешь сказать: «У меня мир», а сам страхе там, или, я не знаю, там, раздражение там, или еще в чем-то. Мир – это ощущение, это состояние. Послание к евреям, 4 глава, 9 стих. «Поэтому для народа Божьего еще остается субботство. Для тебя, для меня – остается субботство». Не путайте с субботой. Если вы внимательно почитаете 4 главу послания к евреям без комментариев и поддержки адвентистов седьмого дня, то вы заметите одну очень простую вещь. Сначала там говорится о субботе, а суббота – это шалом, мир, как о дне. Потом говорится о субботе, о шаломе, как о обетованной земле. Бог говорит: «Я дам вам там шалом, когда вы войдете в свою землю». А потом говорится о субботе, о шаломе, как о внутреннем состоянии, о внутреннем переживании. Вот о чем там говорится. «Для народа Божьего остается субботство». Это значит, что я должен быть в покое Божьем. Шалом должен быть внутри меня. Мир должен быть внутри меня. И об этом говорит апостол Павел, что Царство Божье – это праведность и мир. Какой мир? Во Святом Духе. Это состояние мира приходит сверхъестественным образом от Духа Святого. Оно передается. И ты тоже его не изобразишь. Или есть, или нету. И послание к евреям, 4 глава, 10 и 11 стих, объясняется, что такое субботство, для тех, кто не понимает. «Ибо кто вошел в покой его, в Божий покой, тот и сам успокоился от дел своих». То есть для народа Божьего остается субботство, это значит, я должен войти в покой его. Причем тут суббота, седьмой день? Это состояние, в котором желательно находиться постоянно. Если мы теряем покой, к нему нужно возвращаться. Это как с гневом. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Пока не успокоишься, лучше и спать не ложись. Приснится потом баба-яга какая-то. Или бабай, некоторые говорят, детей пугают. Успокоиться надо. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». И вот для меня пишется, и для тебя. «Итак, постараемся войти в покой оный». Бог мне говорит: «Постарайся войти в мой покой». Бог тебе говорит: «Постарайся войти в мой покой». И тогда ты будешь угоден мне. И дальше. «Чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Знаете, кто впал в непокорность? Народ избранный. И в этой же главе послания к евреям сказано про них: «Не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слушающих». Толку никакого не было. Они его не приняли. Бог им тоже обещал, что вы будете царями-священниками. Они не стали ими. Они даже в обетованную землю не вошли. Бог хотел их вести в обетованную землю, но они не поверили. И вот здесь сказано, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Непринятие того, что говорит Бог, это непокорность. Это бунт против Бога. Это борьба с Богом. Я ничего не сделал, в этом-то и проблема. Постарайтесь войти в покой оный. Вот что нужно делать. А я ничего не сделал. То есть, ну вот в этом твой грех. Надо было делать. И любимое мое местописание, одно из любимых, у меня много любимых, Филиппийцам 4 глава, 6 и 7 стих. Этот мир, который от Духа, в Духе Святом, он не зависит от того, есть у тебя работа или нет. Он не зависит от того, тебе есть что сегодня кушать или нет. Он не зависит от того,

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Да, я открываю свое желание перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума. Мир Божий не объясняется логикой никакой. Самые сильные умы мира никогда в жизни не смогут объяснить происхождение этого мира. Это непонятно, это нелогично, это так не работает у них. Потому что, хоть они самые умные, они все равно ограничены. И мир Божий, который превыше всякого ума, что он сделает? Соблюдет сердца ваши, твое и мое, и помышления твои и помышления мои во Христе Иисусе. Бог успокоился от всех дел своих. Постарайтесь войти в его покой, чтобы не впасть в непокорность. Поэтому первая составляющая Царства Божьего – это праведность, это уверенность в спасении, в принятии, в том, что ты сын или дочь. Дух Божий говорит твоему духу, что ты дитё Божье.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: А что, если не говорит? Вот и задумайся. Может, и не дитё. Я же не знаю. И второе – это мир во Святом Духе. Это мир внутри нас. Это внутреннее состояние. Даже мы, если мы участвуем в войне, духовной войне, например, мы хладнокровны. У нас внутри мир. Он немножко другой. То есть, но ты чувствуешь себя внутри уверенно, ты не боишься. Это трезвый разум. Потому что этот мир, который превыше всякого ума, который приходит от Духа Святого, он соблюдает мое сердце и мои помышления во Христе Иисусе. У меня рождается желание Божье. Знаете, как дьявол людей обманывает? Он вот так вот их закручивает. Человек ничего не поймет, где вход, где выход, где вперед, где зад и так далее. И в этот момент принимает решение. И все наши тупые решения приняты в таком состоянии, которое приводит к разрухе нашу жизнь. А решение особенно серьезное принимается в абсолютном мире. Когда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердце и помышления во Христе Иисусе. И это достигается. Царство Божье усилием берется. И только применяющие усилия восхищают его.

0: ленивых. Это не для бездельников. Бог не любит бездельников. Знаете, что Бог говорит про бездельников? Даже не кормите. Уже с голоду умрет. Ничего страшного. Когда так уже будет подносить, он вдруг у него проявится желание работать. Это в Библии написано. Это не товарищ Ленин придумал, кто не работает, тот не ест. Это товарищ Ленин прочитал у апостола Павла и присвоил эту мысль себе. Это апостол Павел говорит, кто не работает, тот пусть и не ест. А как же он умрет? Не умрет, не переживай. Эти люди живучие. Но рано или поздно он поймет, что нужно работать. Если ты будешь кормить, ты будешь убивать его духовно. Поощрять его лень, беспечность, неорганизованность, недисциплинированность и так далее. Делая добро, ты сделаешь зло. Поэтому апостол Павел, он не жестокий, он любящий. Кто не работает, тот пусть и не ест. Но, чтобы иметь мир, как минимум тебе придется в молитве, в прошении, с благодарением открывать свои желания перед Богом. То есть встать на колени и молиться. И когда я говорю, приходите на молитву, ой, ты нас заставляешь, блин, говорит, конечно, заставляю и буду заставлять. Пока не дойдет. Но если вы не будете молиться, у вас не будет мира Божия, у вас не будет во Христе Иисусе ни сердца, ни помышления. И рано или поздно вы уйдете в мир. Это вопрос только времени. Вы потеряете Бога. У меня Бог в душе, его там точно нет. Чтобы был Бог в душе, это высший духовный пилотаж. Единицы людей, которые имеют Бога в душе. Потому что когда Бог в душе, там праведность, мир и радость во Святом Духе. Если этого нету, нету там никакого Бога. Это очень серьезные вещи. И дальше. Радость во Святом Духе. Вы все знаете слова очень известные. Всегда радуйтесь. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 и 18 стих. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Воля Божья в том, чтобы у меня была радость. Воля Божья, чтобы у тебя была радость. А чему радоваться? Ну, не тому, что ты в Швеции. Это не та радость. Речь идет, когда о Царстве Божьем, речь идет о радости во Святом Духе. Радость во Святом Духе не зависит от внешней среды. Она абсолютно не зависит от внешних обстоятельств. И она никак не зависит от того, тебя кто-то радует или не радует. Это радость во Святом Духе. И это не какая-то вот, ну... Иногда люди сегодня некоторые свою какую-то причудливость такую путают с духовностью. Это реальная радость, настоящая. Это внутреннее состояние. Человек рад. И это радость спасения. Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. Ученики были очень сильно удивлены, что даже демоны им повинуются. Они этого не ожидали. Иисус охладил их радость, вот эту, от служения, от успешного служения. И он говорит, однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Там, на небесах, записано имя, и его никто не может стереть. Его может стереть только тот, кто его написал, то есть Бог. И от тебя, и от меня там, или еще от кого-то, что бы ни происходило с нами в нашей жизни, эта радость, что мое имя записано в книге жизни, не уходит. Я могу сегодня чувствовать себя великолепно, у меня все хорошо, а завтра я буду проходить через огонь, воду и медные трубы, через испытания там и так далее. И что? Я должен измениться? Нет. Я должен быть в Царстве Божьем. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Это та настоящая радость. Когда-то Моисей просил, чтобы Бог его имя вычеркнул из книги, в которую вписал. Знаете, что Бог ему сказал? Не вычеркну. того, кто согрешил, того вычеркнул. Поэтому, если ты сохраняешь отношения с Богом, никто никогда твоего имени из книги этой не вычеркнет. И следуешь за Христом. У тебя есть праведность во Святом Духе, у тебя есть мир во Святом Духе, и у тебя есть радость во Святом Духе. Что происходит, когда мы падаем? Мы это теряем. Но это можно восстановить через покаяние, через исповедание своего греха перед Богом. Бог милостив, и Он прощает. Псалом 50, 14 стих. Псалом 50, 14 стих. Это молитва царя Давида. «Возврати мне радость спасения Твоего». Царь Давид согрешил, долго не каялся. И когда пришло осознание, он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, дух правый обнови внутри меня, возврати мне радость спасения». Вот что такое радость во Святом Духе. И дальше говорит: «И духом владычественным утверди меня». Поэтому Царство Божье – это не пища и не питье. Это не есть соблюдение каких-то традиций церковных, каких-то правил или чего-то еще. Царство Божье – это праведность, это мир и это радость во Святом Духе. Кто этим служит Богу, тот достоин одобрения от Него и также достоин похвалы от людей. Это то, что есть внутри нас. Теперь я скажу одну очень прямую вещь, и пусть каждый задумается. Это касается всех, где бы мы ни находились с вами. Это касается меня, это касается вас. Если тебе плохо, то и с тобой плохо. Еще раз. Если тебе плохо, ты придешь домой, ты свое плохо туда принесешь, с тобой будет плохо. И придешь в служение, с тобой будет плохо. Куда бы ты ни пошел, то есть друзья, церковь, семья, работа и так далее, где ты ни появишься, тебе плохо, с тобой придет плохо. И потом будешь говорить: что со мной никто не хочет дружить, потому что ненормальных нету в твоем окружении. Таким никто не захочет дружить. И что делать? Изменить вот это состояние. Поэтому апостол Павел говорит, что кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Потому что у него праведность, он уверен. Потому что у него мир и потому что у него радость. Он достой, люди одобряют его, люди хотят быть рядом с таким человеком. А если вечно недовольный, надутый, критикует все подряд, там, все не так, все не такие и так далее, то есть ты хочешь быть с таким рядом? И любой скажет: нет. А почему ты думаешь, когда ты такой, с тобой кто-то захочет? Поэтому этот вопрос решается с Богом. Знаете, в чем наша сила в Боге? В том, что мы имеем с Ним отношения. Если ты не имеешь отношений, или я не имею отношения с Богом, ты мир, у тебя не будет никакого мира, как бы ты себя или я не убеждали. Но я знаю, реально, вокруг все кипит. У тебя голова разрывается, ты не знаешь, как это решить. Ты сказал несколько слов в молитве, и тебя покрыл мир. Обстоятельства вообще не изменились, ты поменялся, и тебе легко. И ты понимаешь, что такое «подымут крылья, как орлы». Это же не сказка какая-то и не песня. Это состояние. И ты способен пройти через то, через что никто пройти не может. А у тебя откуда-то берутся силы. Откуда? От Духа Святого. Дух Святой – это реальная личность. Это тот, который живет с нами и в нас. 24/7. И поэтому, если я теряю вот это состояние, надо Царство Божие усилием прилагать, чтобы найти и войти в Него. Поэтому, когда хорошее состояние в общем, то буквально 2-3 минуты, и все возвращается. К когда далеко ушел из Царства Божьего, то иногда и поститься приходится, и молиться, и искать. И я же понимаю это состояние, я же тоже такое же самое, как и все вы. Когда ты стоишь на молитве, ты говоришь абсолютно правильные слова, но ты сам себе не веришь. Ты реально понимаешь, что это неправда, но слова правильные, да и аминь. Но когда у тебя правильное состояние, ты говоришь вроде бы те же самые слова, ты в этом абсолютно уверен. На тебе есть помазание, у тебя есть сила, у тебя есть вера, у тебя есть мир, у тебя есть радость. И не обманешь ты самого себя. Поэтому еще раз, я хочу, чтобы вы это запомнили навсегда. Если тебе плохо, если мне плохо, то и с тобой будет плохо, и со мной будет плохо. И от меня будут шарахаться люди. Но если ты полон жизни, то у тебя не будет проблемы ни с друзьями, там, ни с общением, там, ни с чем-то, с кем-то еще. У тебя будет этого избыток. Тебя будут искать. С тобой будут хотеть поговорить. С тобой будут хотеть дружить. И для этого не обязательно иметь полные карманы денег там или еще там чего-то. Это вот. Иисус говорит, дьявол пришел, чтобы украсть. Что он ворует? Ворует праведность, ты теряешь уверенность. Ворует мир, ты входишь в беспокойство, и ворует радость. Он пришел украсть, убить и погубить. Для чего Иисус пришел? Я пришел, говорю, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Это что-то реальное. И я когда-то разговаривал с одним священником, я говорю, ну ты когда вот молишься, что ты чувствуешь? Ничего, просто молюсь. Я говорю, ну как ничего? Ну вот ты вот искренне обращаешься к Богу. Ну правильно, я верю, что все хорошо. Ну а ты какую-то обратную реакцию ощущаешь, а что надо говорить? Ну как, я вот я, допустим, отдал это Богу, и ко мне мир приходит. Говорит, нет, никогда не ощущал. Вот как это понять? Когда ты имеешь мир, и рядом с человеком находишься, он чувствует, что в тебе мир. Он чувствует в тебе какую-то силу. Он чувствует в тебе какую-то власть. То есть от тебя исходит что-то, что все люди ищут. Когда Иисус проповедовал, его большинство людей проповедь не понимали. Даже апостолы не понимали. И когда он оставался наедине, однажды он даже сказал: «Вы даже эту притчу не поняли?» Он вообще не ожидался, как можно было это не понять. Но люди шли туда. Он проповедовал со властью. В нем была вот эта вот сила. Когда мы будем Царство Божье иметь, от нас то же самое будет исходить. Поверьте, туда, где хорошо, тянутся люди. Ну, единственное, что и люди, которые другого духа, они вас будут ненавидеть, должен предупредить. И будет раздражать ваш мир, их будет раздражать ваша радость, их будет страшно раздражать ваша уверенность. Они будут пытаться вас вывести из мира, радости и праведности. Ну, у них дух другой. Многие говорят: я хочу быть таким, как Иисус, чтобы я был таким добрым, пушистым и так далее. У людей странные представления об Иисусе. Одни люди очень сильно любили Иисуса, но другие с той же силой ненавидели. Если ты хочешь быть таким, как Иисус, то одни люди тебя будут очень любить, а другие будут очень сильно ненавидеть. Это называют так: они тебя на дух не переносят. Потому что ты в другом духе. Нервничать начинают, психовать, какие-то козни строить. Планы коварные. Апостола Павла очень сильно любили, но с той же силою ненавидели. Убить хотели все время. Иисуса постоянно хотели убить, физически. Вы спросите: за что? За Царство Божие. Иисус был в одном духе, они были в противоположном духе. Поэтому Иисус им даже сказал: вы не дети Авраама, вы дети дьявола. И поэтому вы ищете меня убить. Вот причина. Они даже себе ее объяснить не могут до конца. Поэтому я хочу жить так, чтобы у людей ко мне были сильные чувства. Или любви, или ненависти. Но я вам гарантирую, если все будет правильно в моей жизни, вы будете меня или любить, или ненавидеть. И то будет мощно. Вот тогда мы на правильном пути. А если к нам не относятся как бы все хорошо, то называется ни рыба, ни мясо. Не поймешь, кто ты, что ты там и так далее. С одними такой, с другими такой, с третьими там еще. Ну, подстраиваешься под всех. Человек, у которого есть позиция, обязательно столкнется с сопротивлением. Те, желающие жить благочестиво, апостол Павел говорит, будут гонимы. И не имеет значения, в какой ты стране живешь. Самой развитой или вообще недоразвитой, ты будешь иметь гонение. Потому что везде есть люди, наполненные не тем духом, и они будут тебя ненавидеть. Они тебя могут не знать. Я иногда вот встречаюсь здесь, я еду в общественном транспорте, смотрю, ненавидят меня, бурчит что-то там, какие-то заклинания произносят. Я про себя молюсь духом. Я даже не понимаю, о чем он говорит, но я вижу ненависть в глазах. Мы первый раз в жизни видимся, надеюсь, последний. Дух возмущается. Не потому, что ему там мои уши не понравились, или нос мой, или одежда. Нет. Он духом чувствует, что не то что-то. И я, кстати, тоже чувствую, что какой-то не наш человек. Но мы должны прилагать усилия, чтобы быть в Царстве Божьем. Царство Божье – это праведность, Царство Божье – это мир, и Царство Божье – это радость во Святом Духе. У нас будут друзья, но, надо говорить честно, у нас будут враги. У Бога есть враги. Если у тебя или у меня нету врагов, значит, я или ты, мы не Божьи люди. Мы умудряемся договариваться с Божьими врагами. У нас разное отношение будет к тем, кто Божий, и к тем, кто враг Божий. Мы не можем с ними обниматься там и так далее. Тем самым высказывая как бы свою поддержку. Это неправильно. Мы должны говорить правду. Это неправильно, так нельзя. Или мы должны спокойно говорить свое упование, говорить о своей вере. А если кому-то это не нравится, так это его проблемы. Иисус мой Господь. Я не собираюсь стыдиться имени Иисуса, потому что кому-то неприятно об этом слышать. Не слушай. Но мне рот не закрывай. Я как говорил, так и буду это говорить. Я верю в Иисуса Христа. Он мой Господь. Он моя жизнь. И всю славу я воздаю Ему. Ой, меня это раздражает. А меня раздражает то, что вы говорите. Это что теперь? Я же вам по закону даже нельзя ничего сказать. Оскорблю, видите ли. А меня вы не оскорбляете, если не затыкаете рот говорить о Христе. Вы мои чувства оскорбляете верующего человека. То есть вот так нужно вести беседу, как мусульмане. Вы оскорбляете наши чувства. То есть все понимают, что их чувства оскорблять нельзя. Почему-то чувства христиан можно оскорблять. Почему? Потому что мы сами виноваты в этом. Иисус мой Господь. Не нравится, то есть я же тебе не навязываю. Но Он мой Господь, и я иду за Ним. И я хочу помолиться о том, чтобы Бог благословил нас пребывать в Его Царстве. Иметь Его Царство. Не думать там о новой земле, о новом небе, какие там будут улицы в Новом Иерусалиме, золотые, там алмазные, серебряные и так далее. Когда там будешь, увидишь. Моя проповедь – Царство Божье сейчас и сегодня. Все остальное – это бла-бла-бла. Поэтому праведность, мир и радость во Святом Духе. Бог дал нам Духа Святого не на хранение, а чтобы мы повиновались Ему. И все, водимые Духом Святым, суть Сыны Божьи. Кто не идет за Духом Святым, в лучшем случае маленький-маленький-маленький младенец, который на весь мир кричит: «Я уже 50 лет во Христе». Это не имеет никакого значения. Вопрос, ты идешь за Богом или нет? Сегодня. А вот 40 лет, какая разница, что было 40 лет назад? Посмотри, что сегодня. Может быть, 40 лет назад ты и имел Царство Божие, ты его сейчас не имеешь. А Бог оценивает не потому, как мы начинаем, а потому, как мы заканчиваем. Оценка ставится. Не в начале, а в конце. И поэтому Царство Божие сейчас и сегодня. Я думаю, что объяснил, как это происходит и что это такое на практике. Если вы или я, мы этого делать не будем, то все, что вся наша церковная деятельность называется никому не нужная игра. Не знаю для кого. Богу точно она не нужна, 100%. У него все по-настоящему. Давайте поднимемся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что ни один из нас не оставлен сиротою. Ты дал нам Духа Своего, который наставит нас во всякой истине. Я прошу Тебя, дай каждому из нас испытать, что такое праведность, что такое мир и что такое радость во Святом Духе. Дай нам это попробовать, Господь, ощутить, пережить внутри себя. Ибо это есть Царство Твое. И кто этим служит Тебе, Господь, тот угоден Тебе и достоин одобрения от людей. Я прошу Тебя, Отец Небесный, чтобы Ты помог нам открыть свое сердце, принять Слово Твое, чтобы мы услышали, как Дух Святой говорит нашему Духу, что мы дети Божьи. Я также прошу Тебя, чтобы Ты помог нам в молитве с благодарением открывать все свои желания перед Тобою, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдал сердца наши и помышления во Христе Иисусе. Я также прошу Тебя, чтобы Ты благословил нас, и мы могли испытать радость спасения. Ибо не тому надо радоваться, что мы чего-то достигаем на этой земле даже в служении, но тому, что наши имена записаны в Твоей книге жизни. И это величайшее благословение, Господь, ибо не мы Тебя избрали, Ты нас избрал и дал нам власть быть Твоими детьми, сыновьями и дочерями. И я прошу Тебя, чтобы праведность, мир и радость во Святом Духе были внутри нас, и чтобы мы хранили это в своем сердце, и чтобы мы ходили пред Тобою во имя Иисуса Христа. Мы чтим Тебя, и мы за все Тебя благодарим, великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь.

0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.